0: Друзья, если осадки, то только в виде слез и только в формате песни. Сегодня погода везде ясная, давайте поподробнее разберемся. По данным сайта rp5.ru, сегодня 24 июня. В Ахе без осадков до 20 градусов тепла. Далее везде погода ясная, солнечная, без осадков. Температура в Тымовском и Смирных плюс 22. В Углегорске, а также в Курильске воздух прогреется до 14 градусов. В Томари, Чехове и в Невельске сегодня плюс 16. В Хомске 19 градусов тепла. В Северо-Курильске до плюс 10, также без осадков. В островной столице сегодня погода ясная, плюс 18. Ветер южный с порывами 4-8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама. Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
3: Настала пора действовать. С магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.

0: 18+.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске.

0: Надежная, точная, как швейцарские часы на экваторе. Часа здесь с нами Анна Гладарь. Привет, Ань.
1: Всем привет, это «Другие новости», и поговорим о том, что молча терпеть обиды, проглатывать злость и делать вид, что все нормально, для многих это привычка, за которую организм платит по-крупному. Психологи бьют тревогу, подавление эмоций – это не про силу характера, а про медленное самоуничтожение. Будем разбираться в выпуске «Других новостей». Наш спонсор – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты, в магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома», наш Локоблочная, 34А/1, телефон 50-52-38.
2: Другие новости.
1: Когда вы вместо того, чтобы высказаться, закапываете обиду глубоко внутрь, ваш мозг получает сигнал опасности и начинает просто штамповать кортизол, гормон стресса, который в больших дозах буквально разрушает все на своем пути. Согласно данным серьезных научных исследований, последствия этой привычки вполне конкретны и измеримы. Анализ крупных медицинских когорт показывает, что хроническая подавленная злость и депрессивные симптомы повышают риск инфаркта миокарда на 30%, а то и 50%.
0: Ты понимаешь, про это, что мужчинам, мальчикам говорят, да, с детства, тебе нельзя плакать, ты мужчина. И вот они носят, поэтому мужчин инфаркты чаще. Мужчины, плачьте. Вот-вот. Плачьте иногда, прямо сейчас, мы разрешаем.
1: А потом вот такой рубец, да?
0: Это я не видела, и я надеюсь, не увижу. Но ты,
1: да, ты что,
0: судя по всему, ты разбираешься.
1: «Любовь и голуби» ты не смотрела?
0: Нет.
1: Инфаркт миокарда.
0: Я не помню. А я такие моменты не запоминаю, я только Людка. Все, это мозг блокирует плохое.
1: Один буквально невыраженный приступ гнева может увеличить вероятность сердечного приступа в ближайшие часы в 8-9 раз.
0: Часы?
1: Да.
0: Ты пугаешь людей сейчас. Подожди, сейчас кто-то уже схватился.
1: Боитесь, пугайтесь, плачьте, ради бога.
0: Поехали, ну-ка.
1: По словам психологов, подавление эмоций ведет к повышению давления, инсультам, неврозам и паническим атакам. Добавляем сюда психосоматику, подавленный гнев, страх и обида создают так называемый мышечный панцирь. Это хроническое напряжение в шее, спине, челюсти. И все это провоцирует мигрени, боли в сердце и даже искривление осанки.
0: Какая страшный прогноз.
1: Ну, что делать? Тело просто не выдерживает всей тяжести того, что вы отказываетесь говорить вслух.
0: Я сейчас вообще по-другому смотрю на людей, которые надо мной живут, мои соседи сверху, они все время ругаются, но они же выплескивают, понимаешь?
1: Да.
0: Значит, все, они молодцы, все правильно, да, живут, достают люди, вообще.
1: Ну, конечно, каждый сам выбирает свою планку, терпеть 10%, 30% или 50% от всего, что происходит вокруг, но если вы привыкли проглатывать почти все, будьте готовы к жестким последствиям. Психологи рекомендуют не копить, а выплескивать, и лучший способ сделать безопасно и без последствий для окружающих — это интенсивный спорт. Вот прям до седьмого пота.
0: Плакать и глазами, и телом.
1: Ну да.
0: Пожалуйста.
1: Целиком,
0: да. Плачь весь.
1: Бег, силовая тренировка, бокс. Можно
0: навалять. Классно, мне нравится вообще.
1: Да, какому-нибудь воображаемому обидчику. В общем, любой вариант, где можно, так сказать, выдохнуть напряжение, желательно еще и пропотеть. Если не любите спорт, то тогда начните говорить вслух. Особенно
0: или гуглите хороших хирургов от инфаркта.
1: Тому, кто обидел, просто выскажитесь уже наконец-таки, и все. На этом заканчиваем. Спонсор «Других новостей» — магазин «Три гнома», наш Локоблочная, 34А/1.

0: Ассоциации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На этот час у нас уже есть с вами четкое понимание, что будет музыкально и красиво. Все в лучших традициях радио СТВ. А что с погодой, спросите вы? А давайте расскажу. Итак, по данным сайта epo5.ru, сегодня, 24 июня, в Ахе без осадков до 20 градусов тепла. Далее по городам. Везде сегодня ясная погода. Температура в Тымовском и Смирных плюс 22, в Углегорске, а также в Курильске плюс 14, в Томари, Чехове и в Невельске плюс 17, в Хомске до 19 градусов с плюсом, в Северо-Курильске также без осадков и 10 градусов выше нуля. В областной столице сегодня погода солнечная, плюс 18, ветер южный от 4 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама. Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское и лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Что интересного в мире, что можно обсудить с коллегами в обеденный перерыв? Сейчас нам подкинет тему для обсуждения Анна Гладырь в студии. Ань, привет.
2: Ох, я вам сейчас дам тему для обсуждения у кофемашины и кулера.
1: Интрига.
2: Да. Если на время отпуска или болезни коллеги вы вдруг обнаружили, что работаете за двоих, а зарплата осталась прежней, это, конечно, плохо. Но есть и хорошие новости. Получается, ваш работодатель вам должен. Ясно? Ставим на счетчик.
1: Все слышали, все галочку себе записали.
2: Об этом расскажу в выпуске. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Согласно статье 151 Трудового кодекса Российской Федерации, за выполнение дополнительной работы без освобождения от основного положена доплата. На практике ее размер чаще всего составляет около 30% от зарплаты того сотрудника, который ушел в отпуск. Причем это не бонус по желанию начальника, а прямая обязанность работодателя. Однако есть важное условие. Претендовать на эти деньги можно только при официальном трудовом договоре.
1: То есть, если я по ГПХ работаю, то у меня не полагается ничего?
2: Ну, то ж не по ГПХ.
1: Не надо всем знать вообще, как я, что я.
2: А ты вообще тут не работаешь.
1: Кто я такая?
2: В общем, да, помогите. Если вы по ГПХ работаете, то тогда нормы трудового кодекса на вас не распространяются.
1: Я предлагаю всем еще раз запомнить эту фразу. Согласно статье 151, вот заходишь к начальнику, за выполнение дополнительной работы без освобождения от основной мне полагается доплата. Запомнили, записали, говорим четко, громко, ясно.
2: Давай ты еще раз повторишь, а просто все офисы погромче сделают.
1: Согласно статье 151. Мне вообще только в кайф.
2: В общем, размер доплаты определяется по соглашению между вами и работодателем и фиксируется в локальных актах компании. Но если вам не доплачивают, а работу за двоих вы выполняете регулярно, то вы имеете полное право требовать компенсацию. Главное помнить, что даже временное исполнение чужих обязанностей должно быть оплачено.
1: Какой-то начальник сейчас едет, вот у него глаза округлились, ты представляешь?
2: У добросовестного не округлились,
1: именно.
2: Знаете ли, вот так вот. Они на добросовестных ничего вот, работать, вот. Пусть сами работают. Так что, если ваш босс забыл про эту норму случайно, то самое время ему напомнить, и желательно с распечаткой статьи или с записью голоса Кати, как она
1: мне
2: это все озвучила.
1: Мне нравится слово «забыл». Слово «забыл» не подходит здесь, мне кажется. Спасибо за инфу.
2: А если после этого зарплата все равно не меняется, то тогда можно смело обращаться в трудовую инспекцию.
1: Ой-ой-ой.
2: Там точно знают, сколько стоит ваша дополнительная работа. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Как и подначивает нас серебро с кем-то за ручку погулять, поцеловаться сегодня вечером после работы. Ну, подумайте, может быть, уже и написать кому-то можно. Ну, а я расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 25 июня в Ахе без осадков 16 градусов тепла, в Туймовском плюс 23, осадков не будет. В Смирных, а также в Хомске временами небольшие дожди, плюс 18. В Углегорске временами дождь, 12 градусов со знаком плюс. В Томари и Чехове погода ожидается дождливая, до 15 градусов тепла. В Северо-Курильске без осадков и плюс 11. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 11, завтра днем до 21 градуса с плюсом. Временами небольшой дождь. Ветер южный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
5: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
8: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Если вдруг где-то на нашем острове какие-то интересные телодвижения, то без участия АСТБ это не обходится, ну, никогда. Такой закон, друзья мои. Хочу рассказать, хочу поделиться классной информацией. АСТБ поддерживает события, которые делают наш город Южно-Сахалинск живым. Этим летом медиахолдинг становится главным информационным партнером звонкого лета 26 июня в 18:00. Первый музыкальный вечер проекта под названием «Звон». Состоится он на Рябиновой набережной. Все это под открытым небом. Да, вы не ослышались. Дмитрий Гаранин и группа «Терминал» дадут живой концерт. Также диджей «Request» и диджей «Дэйв Коста» ждут вас со своими электронными сетами. Также, что будет на набережной, детская игровая программа и, естественно, свободный вход. Место встречи – Рябиновая набережная. Уже в пятницу, 26 июня. Крытая площадка возле моста, мероприятие 0+. Радио СТВ расскажет, напомнит, подскажет, куда двигать этим летом. Ребята, надо идти. Планы на пятницу готовы.

0: медленно, но верно. Переходим во вторую половину рабочего дня. Поздравляю вас с этим. Все большие молодцы. На Сахалине и Курилах уже 14 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Викторию Тарабарину.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важные записи по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Прокуратура организовала проверку по факту падения железных футбольных ворот на 11-летнего мальчика. В Южно-Сахалинске приступили к капитальному ремонту переулка энергетиков. На Сахалине открылся уникальный авиационный учебный центр по подготовке операторов-беспилотников. Прокуратура организовала проверку по факту падения железных футбольных ворот на 11-летнего мальчика в Южно-Сахалинске. Напомню, это случилось во дворе одного из домов по улице Ленина вечером 23 июня, когда ребенок вместе с друзьями играл в футбол. Пострадавшего отвезли в больницу. Врачи диагностировали тяжелые травмы, в числе которых закрытая черепно-мозговая травма, переломы носа, нижней стенки глазницы и скуловой кости. В Южно-Сахалинске приступили к капитальному ремонту переулка энергетиков. Работы развернулись на участке от Украинской до поворота на ТЭЦ-1. Проектом предусмотрено устройство пешеходных связей, монтаж уличного освещения, организация остановочных пунктов и парковочных карманов. По информации мэрии, сейчас на участке выполняются подготовительные мероприятия, демонтаж бетонных блоков, также местами ведется разработка грунта. К асфальтированию тротуаров подрядчик приступит в середине июля. Завершить ремонт планируют к 1 сентября. На Сахалине открылся уникальный авиационный учебный центр по подготовке операторов-беспилотников. Площадка базируется на первом в России дронопорте «Пушистый» спортивной школе технических видов спорта. Первая группа курсантов уже приступила к обучению. Программа рассчитана на 3 недели, 2 из них отведены на практические занятия. Их проводят инструкторы с опытом работы в зоне СВО и подготовки кадров для силовых структур. По окончании выпускники получат документ о профессиональной подготовке государственного образца. Они смогут выполнять как народно-хозяйственные, так и оборонные задачи. Добавлю, центр создан по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках развития беспилотной авиации на Сахалине и Дальнем Востоке. Жители Хомска обеспокоены состоянием пешеходной деревянной лестницы, расположенной в районе домов 8 и 10 по улице Молодежной. По словам местных жителей, конструкция находится в плачевном состоянии и представляет реальную опасность для пешеходов. Ступени разваливаются буквально на глазах. В администрации портового города на запрос astv.ru ответили, что в настоящее время прорабатывается вопрос об устройстве на этом участке новой лестницы, которая заменит существующую деревянную. Воздушный шар на водороде впервые в истории совершил перелет через Атлантический океан. 3 члена экипажа провели в воздухе 70 часов 11 минут и преодолели 2852 морские мили. Температура на борту временами опускалась до минус 7. Пилоты поднимались на высоту в 7,5 тысяч метров. Им приходилось использовать дополнительный кислород. Максимальная скорость воздушного шара при порывах ветра достигала 100 км в час. И в завершение...

0: В эфире прогноз погоды. Завтра, 25 июня, по данным сайта rp5.ru, в Ахе ожидается ясная погода, 16 градусов с плюсом. В Тимовском плюс 23 без осадков. В Смирных, а также в Хомске небольшие дожди, плюс 18. В Углегорске погода ожидается дождливая, 12 градусов выше нуля. В Томари и в Чехове завтра ожидаются небольшие дожди, плюс 15 градусов. В Северо-Курильске без существенных осадков, 11 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 9 до плюс 11. Завтра днем максимальная температура плюс 21 градус. Временами небольшой дождь. Ветер южный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. В «Матрешке» с 11 по 24 июня сыр «Плавленый президент» 109,95 за 140 грамм. Колбаса «Ратимир» молочная 349,95 за 470 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
6: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой.
8: tostoil.ru.
9: Слышите? Ягода – выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
10: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
11: Натуральная продукция от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
12: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
13: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505 525. 505 525.
14: Настала пора действовать.

0: Магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Что было с тобой в 26?
2: Я была уже созревшая, уже не глупая, но еще не настолько умная, чтобы думать об этом во всем каждый день. Поэтому, наверное, вот этот баланс, когда еще и не, но уже.
1: Ой, девчонки, я люблю ваши умозаключения порой. Они путают меня все больше и больше.
0: По будням с 7 до 11 утра. Облабластное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом» на АСТВ. Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту «Дом, работа, магазин». Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Лето зовет.
1: Море, пальмы и Гавайи. И для этого даже не придется собирать чемоданы. 28 июня в Южно-Сахалинске пройдет гавайская вечеринка. На несколько часов можно будет забыть о делах и оказаться в атмосфере тропического праздника. С танцами, конкурсами, лимбо, яркими нарядами и так далее. Вечер, после которого в телефоне окажется много эффектных фотографий. Так что надевайте яркие рубашки и ловите гавайский вайб. 28 июня в ТЦ «Рай». Третий этаж.
0: Культурный маршрут лета.
1: Если летняя погода вдруг решила взять выходной, можно устроить себе красивую прогулку в музей. В Сахалинском областном художественном музее открылась выставка о море и людях, чья жизнь связана с ним. Живопись, графика, а также скульптура, рыбаки, красивые бухты, порты и наши любимые дальневосточные горизонты. Такой Сахалин можно не только увидеть за окном, но и рассмотреть через искусство. Выставка открыта с 15 июня по 19 июля в Сахалинском областном художественном музее.
0: Летний вечер впечатлений.
1: Думаете, театр кукол – это только для детей? Сахалинский театр кукол готов поспорить. 26 и 27 июня здесь покажут спектакль «Вечернее рандеву». Это постановка к 45-летию творческого пути ее создателей. Это теплая, взрослая, с историями о жизни, добре и любви, постановка, достойная вашего внимания. На сцене будут куклы, но разговор пойдет о чувствах, которые понятны каждому. Спектакль «Вечернее рандеву» можно увидеть в Сахалинском театре кукол 26 июня. Начало в 19:00. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом» на АСТВ.
0: «Двигай летом» на АСТВ.

Заглянем в будущее на минуточку. Расскажу о погоде на завтра. Наш спонсор – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 60.

0: градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 11, завтра днем столбик термометра покажет отметку плюс 21 градус. Временами небольшой дождь, ветер южный, с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское и лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Это радио СТВ, впереди много крутых треков. Ну а сейчас минуточку внимания, расскажу о ситуации на дорогах. Вниманию автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. Движение на перекрестке улицы Крайней, а также проспекта Мира частично ограничат. Это связано с проведением земляных работ. Также с 26 июня с этой пятницы по 10 июля будет полностью перекрыта для движения западная часть перекрестка улицы Крайней с проспектом Мира. Объезд будет осуществляться по улицам Долинской, Огородной и Березовой рощи. Двигаемся дальше. Автобус муниципального маршрута номер 1 будет курсировать в прямом и обратном направлении по проспекту Мира без заезда на улицу Украинскую, Долинскую, а также Крайнюю. Будьте внимательны, мы просим горожан учитывать данную информацию и заранее планировать свои поездки.
0: Реклама спонсора.
2: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши, у меня лапки.
2: Телефон 31 32 22.

0: эти красивые биты от Рае сообщают нам, что мы еще ближе на один часик к окончанию рабочего дня, с чем вас и поздравляю. В Сахалинской области уже 15 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Сахалинская госжилинспекция проверила двор, в котором футбольные ворота упали на ребенка. В регионе подвели итоги всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. Капитальный ремонт в этом году проведут в трех детских садах Южно-Сахалинска. Госжилинспекция Сахалинской области проверила двор по улице Ленина, в котором металлические ворота упали на 11-летнего ребенка. Напомню, это случилось вечером 23 июня. У школьника диагностировали тяжелые травмы, в числе которых закрытая черепно-мозговая травма, переломы носа, нижней стенки глазницы и скуловой кости. По информации директора управляющей организации, с момента сдачи спортивной площадки на ней отсутствовали какие-либо малые формы, тренажеры и иное оборудование. Металлические ворота, упавшие на ребенка, были установлены на площадке неизвестными лицами. Их уже убрали с территории. В островном регионе подвели итоги всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. Оно проходило в рамках программы формирования комфортной городской среды, включенной по решению президента Владимира Путина в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Свои голоса за объекты отдали свыше 72 тысяч жителей области. На выбор островитян было представлено 52 территории. По итогам голосования в Смирноховском районе в следующем году благоустроят территорию скейт-парка. В Александровске-Сахалинском появится сквер имени Ощепкова. В Долинском районе продолжатся работы по обустройству территории вдоль реки Излучной, в Ахе – аллеи Славы, в Северо-Курильске – стелы на въезде. В Южно-Сахалинске благоустроят бульвар южнее улицы имени Бориса Полевого. Капитальный ремонт в этом году проведут в трех детских садах Южно-Сахалинска. В Зорничке и Васильке готовятся к замене электросетей, при этом работы уже стартовали в Ромашке. В восточном крыле здания специалисты заменили радиаторы и подвели новые коммуникации. Сейчас ведется монтаж отопительных систем в западном крыле и замена труб в подвальном помещении. После подрядчик перейдет в центральную часть здания, затем приступит к косметическому ремонту в группах и коридорах. Механизированные работы по уборке придомовых территорий в течение лета охватят все населенные пункты Долинского района. Как рассказали в мэрии муниципалитета, на этой неделе техника вышла на уборку дворов в селе Сокол. Жителей просят по возможности освобождать проезды и парковочные места для беспрепятственного доступа. О датах и времени проведения работ в конкретных дворах сообщат заблаговременно. Российская альпинистка Алина Пекова внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, покорившая все 14 высочайших вершин мира. На момент завершения программы восхождений спортсменке исполнился 31 год и 275 дней. В число так называемых восьмитысячников вошли Эверест, Макалу, Манаслу, Гашербрум и другие. И в завершении выпуска коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске солнечно, 17 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Солдатова.
1: В детстве родители нам с вами говорили: не разговаривай с незнакомцами, не подходи к ним. А потом ты вырастаешь и по полдня созваниваешься с людьми по работе, которых никогда не видел или видел один раз в жизни. И то в маленьком квадратике, где-то на экране, на какой-то маленькой обрезанной аватарочке. Человек, который сейчас будет говорить, точнее петь, конечно, он нам уже как родной с вами. Все его знаем, Холли Фейм. И он по доброй традиции, бедный парень, снова тонет.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Как выглядит идеальное утро. Но знаем, как оно звучит. Уже 25 лет. Радио АСТВ.

0: А вот и прогноз погоды на радио СТВ прямо по вашему заказу. Наш спонсор – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса, инструмент Кентони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service – все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июня, в Ахе ожидается ясная солнечная погода, 16 градусов. В Тымовском без существенных осадков, плюс 23. В Смирных, а также в Хомске, временами небольшие дожди, 18 градусов тепла. В Углегорске завтра плюс 12, временами дождь. В Томаре и Чехове также дождливо, до 15 градусов тепла. В Невельске и Курильске существенных осадков не будет, плюс 18. В Северо-Курильске завтра погода ясная, 11 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 9 до 11 градусов с плюсом. Завтра днем максимальная температура составит плюс 21 градус. Временами небольшой дождь. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.

свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.

0: 18+.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: И снова в нашей студии Анна Гладарь. Ань, о чем поговорим в этом выпуске?
2: Всем привет. Ну, если вы считаете, что блогером может стать любой, у кого есть телефон и смелость, возможно, это скоро изменится. В России предложили ввести обязательную сертификацию для всех, кто создает контент. Об этом расскажу. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильные кафели, керамы, гранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома», наш Локоблочная, 34А/1, телефон 50-52-38.
0: Другие новости.
2: Авторы контента должны будут проходить обучение по факт-чекингу, информбезопасности, правилам маркировки рекламы и авторскому праву, а еще регистрироваться в реестре Роскомнадзора и проходить идентификацию через госуслуги. Идея промаркировать блогеров принадлежит главе федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Он считает, что сегодня любой желающий может давать советы по медицине, финансам, астрологии, не неся при этом никакой ответственности. При этом такие советы смотрят миллионы людей, и последствия могут быть серьезными, потому что часть из этих миллионов начинают же следовать этим советам. Поэтому предлагается также создать отдельный совет, который будет помогать блогерам и контролировать качество их контента.
1: Поднапряглись. Сейчас ребята-тарологи, все вот эти нутрициологи, у которых распечатанный дома на принтере собственноручно сделанный сертификат какой-то.
2: Вот-вот. Я думаю,
1: да, хватит.
2: Я представляю, как обидно настоящим нутрициологам, когда какой-нибудь ненастоящий нутрициолог становится внезапно популярнее в соцсетях.
1: Но в 21 веке вот такие проблемки у нас. Такие.
2: Ну, естественно, общественность разделилась. Одни говорят, что ответственности в интернете действительно не хватает, а другие видят во всем этом лишнее регулирование и угрозу свободе слова.
1: А, ну я угадаю, еще налоги какие-то, что будут требовать с каждого блогера.
2: А вы как хотели.
1: Наверное, еще вот в этом.
2: Работаете.
1: Ситуация тоже.
2: Ну, а что делать? Работаете, платите налоги.
1: Ну, с другой стороны,
2: и спите,
1: да,
2: спокойно. Ну, пока, конечно, инициатива только обсуждается, но если ее примут, блогинг перестанет быть стихийным явлением и превратится в полноценную профессию с допуском по сертификату. Поэтому сможете смело заявлять: мама, я хочу быть блогером, и она, возможно, даже не осудит. Поэтому следите за новостями.
1: Институты блогеров. Грядут времена, друзья.
2: Чур, я на кафедру каталогии буду поступать. Да. Следите, да, за новостями и помните, что даже если вы просто снимаете котиков, возможно, скоро на это придется сдавать экзамен на право их снимать. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома», наш Локоблочная, 34А/1.

0: Насчет гравитации не знаю, и пожаров тоже, но вот про температуру воздуха на завтра подскажу, причем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7. Гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1. И переулок энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июня, в Александровске-Сахалинском, Ногликах, а также в Корсакове, Аниве и в Малокурильском погода ожидается ясная, 16 градусов тепла. В Паранайске плюс 11, без осадков. В Красногорске и Макарове пройдут небольшие дожди, 13 градусов. В Долинске плюс 18, осадков не ожидается. В Охотском небольшой дождь, плюс 17. В Южно-Курильске завтра без осадков, 13 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 11, завтра днем максимальная температура составит плюс 21 градус. Временами небольшой дождь, ветер южный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 11 по 24 июня. Сосиски «Вязанка», «Малокуши», «Мини-кушей» 189,95 за 330 грамм. Чай «Липтон» в ассортименте 169,95 за 1 литр.
2: «С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Ваш идеальный

0: Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Лето на АСТВ.
1: Ох уж эти уведомления, друзья, в телефоне, уведомления, лотерея просто какая-то. Никогда не знаешь, будет там радость или гадость, или стресс, или, может быть, что-то приятненькое, что-то типа ваш заказ доставлен. Причем стресс обычно выигрывает чаще, особенно в рабочие часы. Уведомляю, мои хорошие, не бойтесь, просто уведомляю. Сейчас с нами побудет группа «5 утра».

с вами уже 25 лет. Это дольше многих диет, ремонтов и обещаний начать новую жизнь с понедельника. Радио АСТВ.

0: Друзья мои, да. Лицо Кати Солдатовой сегодня вечером.
1: Тряхнем стариной, как говорится, да? Вспомним молодость.
0: Что есть, тем и будем трясти, Илья.
1: Хорошо, я тоже потрясу.
0: Чем мама наградила. Хорошего тебе эфира.
1: Спасибо.
0: Всем пока, с вами была Катя Солдатова. Будет скучать, обняла.
2: Радио АСТВ.

0: оказались на границе очередного музыкального часа с проектом TGC и работа Dreamers, и продолжаем с вами эту среду. На Сахалине и Курильских островах уже 16:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И о самых главных и важных событиях к этому часу нам расскажет Анна Гладырь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале выпуска коротко о его главных темах. В областном центре завершилось подключение к газовым сетям нескольких районов Владимировки. Юных сахалинцев не будут отправлять в Крым летом 2026 года. На острове открылся уникальный авиационный учебный центр по подготовке операторов-беспилотников. В областном центре завершилось подключение к газовым сетям нескольких районов Владимировки. Как рассказали в мэрии, в частности, газоснабжение стало доступно жителям квадрата улиц Сахалинская, Лермонтова, переулка Барачного и 8 марта. Также работы закончили на улицах Телеграфной, Томской, Колодезной, Рязанской и других. Газифицировать остальные улицы Владимировки планируют в ближайшее время. Администрация рекомендует всем горожанам приступить к подготовке домов к приему голубого топлива заблаговременно. Сахалинские детские делегации не будут отправлять в Крым летом 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве образования региона. Бронирование мест, приемы, размещение детей на полуострове приостановлены до 1 сентября. Решение приняли в целях безопасности. Из-за этого все запланированные отправки организованных детских групп от Сахалинской области в Крым на июнь, июль и август отменяются. 8 юных островитян, которые на момент введения ограничений уже находились в пути и прибыли на полуостров, перенаправлены в лагерь «Смена». Домой они вернутся 26 июня. На Сахалине открылся уникальный авиационный учебный центр по подготовке операторов-беспилотников. Площадка базируется на первом в России дронопорте «Пушистый» и спортивной школе технических видов спорта. Первая группа курсантов уже приступила к обучению. Программа рассчитана на 3 недели, 2 из них отведены на практические занятия. Их проводят инструкторы с опытом работы в зоне СВО и подготовки кадров для силовых структур. По окончании выпускники получат документы о профессиональной подготовке государственного образца. Они смогут выполнять как народно-хозяйственные, так и оборонные задачи. Добавлю, центр создан по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках развития беспилотной авиации на Сахалине и Дальнем Востоке. Работы по озеленению стартовали в северной части Южно-Сахалинска. 10 тысяч цветов на этой неделе высадили в районе пересечения улиц Ленина и Украинской. Клумбу в районе газовой заправки по проспекту Мира украсили 11 тысяч растений. Также в городе приступили к замене тюльпанов. В частности, в 11-м микрорайоне на их месте уже высадили 6 тысяч однолетних цветов. Сегодня аналогичные работы проводятся на перекрестке улицы Комсомольской и Компроспекта. Аналитики назвали рецепт самой доступной окрошки. В расчет на 4 порции вошли 1 литр напитка, по 300 граммов вареной колбасы и огурцов, полкило картофеля, 3 яйца и 200 граммов редиса. Так, самой недорогой оказалась окрошка на минеральной воде. На втором месте по доступности оказалось блюдо на кефире. И самым дорогим вариантом стала окрошка на айране. И в завершении выпуска коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске солнечно, 18 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Внимание! Фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» — это 2 незабываемых дня с активностями для всей семьи и грандиозным концертом с участием рок-звезд. 3 и 4 июля. Дронопорт «Пушистый». Подробности на сайте областного министерства спорта.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: 16.06, время Сахалинское. Доброго дня, дорогие, здравствуйте. Очень рад вас приветствовать, очень рад вас ощущать и быть с вами эту смену. Ближайшие 5 часов проведу здесь, в студии радио АСТВ. И у нас с вами на календаре 24 июня, сегодня самая серединка недели, среда. И смотрел, какие события и какие праздники сегодня есть. Сегодня отмечается Международный день феи. Можно я побуду вашей феей, только феей музыкальной, вместе с вами послушаем музыку? Завершим этот рабочий день, я вас провожу до дома. Ну и, конечно же, поставлю 2 часа отборных хитов с 20 до 22.00. Мне кажется, идея отличная. Поэтому давайте начнем вместе. Друг другу поулыбаемся, потанцуем. Если где-то знаете слова, обязательно подпевайте. И о ближайших наших планах. Beowulf, Света, Pink, Миша Марвин и Доминик Файк. Это музыкальные планы. Расскажу обязательно в этом часе о погоде. Ну и, конечно же, узнаем о других новостях. В общем, планов, как обычно, громадье. Желаю легкого и удачного завершения этой среды. И продолжаем этот день вместе с Первым областным. Всем великолепного продолжения.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Она, как птица Феникс, так же, как и ее песня, восстает из пепла каждый раз в эфире Первого областного. Так же, как и мы с вами, друзья, восстаем со своих снов каждое утро. И я надеюсь, делать это достаточно легко. Если же нет, нужно пересмотреть свой график и ложиться чуть пораньше. Я вас уверяю, вставать намного проще. Движемся с вами дальше. 16:20, время сахалинское, а это значит, что пора бы поговорить и о насущном, о погоде на завтра на Сахалине. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июня, в Ахе и Тымовском погода без осадков. В Ахе до 16, в Тымовском до 23 градусов тепла. В Смирных, а также в Хомске временами ожидается небольшой дождь и до плюс 18 градусов. В Углегорске также временами небольшой дождь до плюс 12. В Тамаре и Чехове тот же дождь, временами небольшой. В Тамаре до 14, в Чехове до 15 градусов тепла. В Невельске и Курильске без осадков. В Невельске до 18, в Курильске до 17, выше 0. В Северо-Курильске без осадков и до плюс 11. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь, и температура в темное время суток поднимется до отметки плюс 9, плюс 11 градусов. Завтра днем, 25 июня, в областном центре также временами небольшой дождь, поэтому готовим зонтики. Температура в течение дня поднимется до 19-21, выше 0. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
6: Паранайский молокозавод.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Радио АСТВ – 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске – 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Что было с тобой в 26?
2: Я была уже созревшая, уже не глупая, но еще не настолько умная, чтобы думать об этом во всем каждый день. Поэтому, наверное, вот этот баланс, когда еще и не, но уже.
1: Ой, девчонки, я люблю ваши умозаключения порой. Они путают меня все больше и больше.
0: По будням с 7 до 11 утра. Облабластное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: новости.
1: Время сахалинское, 16 часов 29 минут, и неожиданно, но факт, в студии появляется она, Алена Барина. Ну, привет. Где? Вот она, где? Вот она.
2: И ты мне не включаешь микрофон. Всем привет, здравствуйте, друзья, это «Другие новости». Расскажу приинтереснейшую историю. Жительница Екатеринбурга проснулась знаменитой, сама того не желая. Женщина решила зайти на госуслуги и обнаружила, что стала владелицей целого общежития, а точнее 57 прописанных в ее двухкомнатной квартире.
1: Хорошо.
2: Хорошие соседи, да, и верные подруги. Подробности сразу после информации о спонсоре. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту, отбеливание, установка телефон 32 11 12 вам необходимо записать. Стоматологическая клиника «Август», эстетика вашей улыбки, имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: В общем, целое село из Ингушетии теперь официально живет в двушке женщины из Екатеринбурга, и ей за это еще и выставляют счета. Хозяйка утверждает, что аккаунт взломали, пароль и паспорт она сменила, но число гостей все равно росло. И самое забавное, что эти мертвые души оказались вполне живыми и даже успели запросить пособие в пенсионном фонде на 85 детей. Чиновники выяснили, доступ к аккаунту получили очно через центр в Ингушетии, который уже закрыт. Полиция не стала возбуждать дело, так и не установив ущерб и личности прописанных. А хозяйке тем временем пришел счет за коммуналку на 50 тысяч рублей. Теперь она в одиночку пытается найти ответы на два главных вопроса. Кто виноват и что делать? А если серьезно, то это наглядный пример того, что госуслуги нужно защищать не хуже, чем свой собственный кошелек, иначе можно очнуться, а у тебя полсотни соседей.
1: В этой истории прекрасно все, но это между тем очень ужасно.
2: Ладно бы гарем, да, как это. Вот миллионы жителей Бразилии, кстати, вот хочу сказать, я не знаю, есть ли у них госуслуги бразильские, но они получили экстренное предупреждение о вторжении инопланетян. Неизвестные взломали государственную систему оповещения и разослали жителям крупных городов сообщение категории «экстремальная тревога». Уведомления сопровождались громким сигналом, как при реальной чрезвычайной ситуации. В одном из сообщений говорилось: «Защитите себя, инопланетная атака, люди, мы прибыли». Причем, судя по всему, на португальском они говорили. Сейчас федеральная полиция выясняет, кто получил доступ к системе оповещения и устроил крупнейшее в истории страны инопланетное вторжение. На этом все. Это были другие новости. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

проектная команда этот трек придумала и воплотила в жизнь. The Weeknd, а также Daft Punk. Их работа Starboy в эфире Первого областного. 16:40 на Сахалине и Курилах. Мы с вами продолжаем эту среду. Заканчиваем потихонечку рабочий день. И самое время узнать о погоде на завтрашний день на Сахалине и Курилах. Давайте это сделаем. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса, инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июня, в Александровске-Сахалинском, Ногликах, Корсакове, Аниве и Малокурильском погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском и Ногликах до 16 градусов тепла, в Малокурильском.

Отсюда бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается с

0: Кочевые ритмы от 50 Cent, его работа Just a Little Bit в эфире Первого областного, время сахалинское 17 часов 50 минут, и мне кажется, самое время посмотреть на дорожную ситуацию в нашем городе. К этой минуте взглянем на карту пробок. Конечно же, в целом ситуация обычная для любого буднего дня, для любого вечера буднего дня, но особо хочу обратить внимание на дорожную ситуацию, на дорожную обстановку на проспекте Мира, от перекрестка с улицы Сахалинской в южную сторону. Проспект Мира весь практически едет достаточно медленно. Особые проблемы начинаются после проспекта Победы при движении в южную сторону и заканчиваются перекрестком с улицей Емельянова. Здесь транспорт едет несколько медленнее, чем обычно. Также не отличается быстротой движения и улица Сахалинская в обоих направлениях, но тем не менее замедлено движение от улицы Милицейской до пересечения с улицы Южно-Сахалинской при движении в западную сторону. В целом, по дорожной ситуации, это такие самые проблемные участки движения. Ну и, конечно же, напомню вам о перекрытиях. По-прежнему закрыт участок дороги улица Антона Буеклы от Комсомольской до улицы Музейной. Здесь продолжаются ремонтные работы. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Также на проспекте Мира один участок закрыт от пересечения с улицы Железнодорожной до улицы Анипской. Там небольшой участок. Также ведутся ремонтные работы. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда. Ну и напоминаем вам, дорогие друзья, что движение транспорта по переулку Энергетиков частично ограничено в Южно-Сахалинске. Как сообщает в управлении мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города, это связано с капитальным ремонтом на участке от улицы Украинской до поворота на ТЭЦ-1. Здесь предусмотрено устройство пешеходных связей и монтаж уличного освещения, организация остановочных пунктов и парковочных карманов. Работы будут проводиться по полосам до конца августа. Перед и проезд автомобилей и общественного транспорта также здесь будет обеспечен, но тем не менее при движении на этом участке дороги нужно быть внимательным и осторожным. Дорогие, я вам желаю безопасного движения по улицам города и области. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, будьте осмотрительны и будьте, пожалуйста, взаимовежливы. Всем удачи на дорогах.
1: Реклама спонсора.
2: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши! У меня лапки.
2: Телефон 31 32 22.

0: И у меня для вас две хорошие новости. Первая — это команда Black Eyed Peas, их работа «Rock That Body» в завершении этого часа. Вторая хорошая новость — рабочий день официально завершен, и можно вставать и идти домой. Ну, если не осталось каких-то сильно неотложных дел, не бывает неотложных дел, быстренько все откладывайте в сторону и домой отдыхать. Ну, а мы перемещаемся в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 6 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, у микрофона Анна Гладырь. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по пульсу ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефону 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. В Южно-Сахалинске приступили к капитальному ремонту переулка энергетиков. На острове открылся учебный центр по подготовке операторов-беспилотников. Южно-Сахалинцев приглашают принять участие в акции «Вода России». В Южно-Сахалинске приступили к капитальному ремонту переулка энергетиков. Работы развернулись на участке от улицы Украинской до поворота на ТЭЦ-1. Проектом предусмотрено устройство пешеходных связей и монтаж уличного освещения, организация остановочных пунктов и парковочных карманов. По информации мэрии, сейчас на участке выполняются подготовительные мероприятия, демонтаж бетонных блоков, также местами ведется разработка грунта. К асфальтированию тротуаров подрядчик приступит в середине июля, завершить ремонт планируют к 1 сентября. На Сахалине открылся уникальный авиационный учебный центр по подготовке операторов-беспилотников. Площадка базируется на первом в России дронопорте «Пушистый» и спортивной школе технических видов спорта. Первая группа курсантов уже приступила к обучению. Программа рассчитана на 3 недели. 2 из них отведены на практические занятия. Их проводят инструкторы с опытом работы в зоне СВО и подготовки кадров для силовых структур. По окончании выпускники получат документы о профессиональной подготовке государственного образца. Они смогут выполнять как народно-хозяйственные, так и оборонные задачи. Добавлю, центр создан по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках развития беспилотной авиации на Сахалине и Дальнем Востоке. В Поронайске завершается строительство очистных сооружений для городских стоков. Сдать объект планируют до конца года. После запуска сточные воды будут проходить несколько этапов очистки – механическую, биологическую, доочистку и обеззараживание ультрафиолетом. Только после этого вода будет уходить в реку. На территории очистных сооружений уже завершили благоустройство. Осталось провести пусконаладку всей городской сети. Южно-сахалинцев приглашают принять участие в акции «Вода России» 26 июня. Все желающие смогут присоединиться к уборке побережья реки Уюновки. Порядок предстоит навести на участке от дома номер 1 по улице Украинской до дома номер 49 по Карьерной. Общий сбор состоится в 15 часов возле здания по адресу Карьерная, 29Б. Всех участников обеспечат необходимым инвентарем. Первую поездку из Москвы в Санкт-Петербург без вмешательства человека совершил автономный грузовик в России. Роботрак ехал по трассе с прицепом, протяженность пути составила 700 километров. Грузовик преодолел расстояние примерно за 8 часов. Водитель-испытатель находился при этом в кресле автомобиля, но не участвовал в управлении. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 17 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: Ну что, дорогие, время на Сахалине 18 часов и 5 минут, а это значит только одно, это значит, что рабочий день уже завершен, он у нас с вами позади, и впереди время вечерних хлопот. Чем можно заняться? Огромное количество разных активностей, огромное количество занятий мы с вами можем придумать. Конечно же, большинство мне скажут, какие могут быть занятия вечером. Сходить в магазин, приготовить ужин, отдохнуть и укладываться спать, готовиться к завтрашнему трудовому дню. Я вам скажу, что время это можно потратить и чуть-чуть по-другому, перекусить где-то в кафешечке вечером со своим любимым человеком, прогуляться, конечно же, насладиться сахалинской природой и, в конце концов, наш великолепный парк имени Гагарина. Мне кажется, самое великолепное для этого место, самая великолепная локация. Да в целом в городе полно мест, где можно прогуляться. В любом случае, чем бы вы ни занимались сегодняшним вечером, я желаю, чтобы сегодняшний вечер прошел тепло и самое главное, в компании любимых и дорогих вам людей. Радио АСТВ сделает этот вечер музыкальным. Ближайшие планы Юлия Савичева, Imagine Dragons, Джей Шон, а также Кочнева. И, конечно же, о погоде расскажу и послушаем в середине часа другие новости. Вам желаю легкого вечера и прекрасного настроения в компании с Радио АСТВ.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: Ванатека, история Back to Me в эфире Первого областного. 18 часов 19 минут в Южно-Сахалинске. И в эти минуты хочу поговорить с вами, дорогие, о суперфуде, о супереде, если хотите. И как-то я уже рассказывал о том, что наша чимча, она же кимчи, это самый настоящий суперфуд, который выводит из организма микропластик, который накапливается на протяжении всей жизни в наших с вами организмах. Так вот, врачи совершенно четко, совершенно точно настаивают и утверждают на том, что суши и роллы оказываются тоже супередой, которая прокачивает наше с вами здоровье. Эти блюда японской кухни, кладезь омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца и мозга, а также борются с воспалениями. На этом не все. Внутри есть полезные минералы, селен и магний. В общем, казалось бы, такая простая еда, как суши и роллы, а сколько всего полезного. Я, конечно, ни на что не намекаю, но если вы вдруг собрались готовить ужин, но еще не сделали этого и не знаете, что приготовить, доставка — это наше все. Закажите, побалуйте себя супередой, восполните дефицит необходимых и полезных минералов, жирных кислот всяких разных, поддержите свое здоровье. Это не намек, это просто дружеский совет. Приятного аппетита всем тем, кто сейчас ужинает. Движемся с вами дальше. Ну а пока вы раздумываете, я расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июня, в Ахе и Тымовском погода ожидается без осадков. В Ахе до плюс 16, в Тымовском до 23 градусов тепла. В Смирных, а также Хомске, временами пройдет небольшой дождь. В Смирных до плюс 18, в Хомске до 17 градусов тепла. В Углегорске также временами небольшой дождь и до плюс 12. В Тамаре и Чехове временами небольшой дождь. В Тамаре плюс 14, в Чехове плюс 15 градусов. В Невельске и Курильске погода ожидается без осадков. В Невельске до 18. В Курильске до 17 градусов тепла. В Северо-Курильске погода без осадков, и столбики термометра здесь поднимутся до 11 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь, и температура в темное время суток составит от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем, 25 июня, в областном центре временами небольшой дождь, и воздух прогреется до 19-21 градуса тепла. Ветер будет дуть южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсор.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
7: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
8: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Это Федер, работа Goodbye в эфире Первого областного. Я с вами еще не прощаюсь и какое-то время проведу здесь, в эфире радио АСТВ. А у нас впереди другие новости.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Если вы все еще считаете, что отсасывать бензин ртом – это нормально, нам есть что вам сказать. Врачи предупреждают, такой метод может отправить вас не в гараж, а в реанимацию. И даже если просто надышаться парами, последствия могут быть фатальными. Плюс ваша бензиновая заначка в гараже – это реальный повод для крупного штрафа. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Врачи объясняют, бензин – это не только топливо, но и агрессивный яд. При попадании внутрь страдают печень, почки и желудок. Вдыхание паров не менее опасно. Бензол и толуол поражают нервную систему и могут вызвать отек легких. По данным Минздрава, ежегодно фиксируются десятки тяжелых отравлений бензином, некоторые с летальным исходом. И все начинается с безобидной попытки слить топливо старым проверенным способом. Кстати, даже в США в инструкциях к автомобилям теперь прямо запрещают это делать, и это не просто так. Но даже если вы просто храните канистру в гараже на всякий случай, и вас может ждать неприятный сюрприз.
1: Другие новости.
2: Автоюристы напоминают, за нарушение правил хранения легковоспламеняющихся жидкостей грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей для физических лиц и до 300 тысяч для юридических. Под эту статью попадают не только бензин, но и ацетон, растворители и газовые баллоны. Запасливость – это, конечно, наша национальная черта, но она может больно ударить по карману. Ваше здоровье и кошелек дороже любого дедовского метода, который может отправить вас в больницу или в суд. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи. Записи 32 11 12.

0: Несса Барретт и великолепная работа 2021 года выпуска, но звучит очень мощно, такая очень мясистая вещица. Время сахалинское 18:40, и движемся с вами дальше. Наш вечер среды продолжается. Мне кажется, самое время узнать прогноз погоды на завтрашний день на Сахалине и Курилах. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков» 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июня, в Александровске-Сахалинском, Ноглике, Корсакове и Малокурильском, а также в Аниве, погода ожидается без осадков, везде до 16 градусов тепла. В Поронайске без осадков до плюс 11, в Макарове и Красногорске временами ожидается небольшой дождь до плюс 13 градусов, в Долинске без осадков до плюс 18, в Охотском временами небольшой дождь и до 17 градусов выше нуля. В Южно-Курильске погода также без осадков, здесь воздух прогреется до 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь и температура в темное время суток от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем 25 июня в областном центре также временами небольшой дождь, поэтому не забываем на всякий случай с собой взять зонтики. Воздух в течение дня прогреется до 19-21 градуса тепла. Ветер будет дуть южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
3: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
2: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
3: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
2: Телефон для справок 300-108. 300-108.
4: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
5: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давид осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: В эфире Первого областного завершает этот музыкальный час. И мы с вами отправляемся дальше в музыкальное путешествие. На Сахалине и Курильских островах 7 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь. Спонсор выпуска новостей – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. И вначале коротко о главных темах выпуска. В регионе подвели итоги всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. В областном центре завершилось подключение к газовым сетям нескольких районов Владимировки. Музыкальный проект «Звон» стартует в областном центре. В островном регионе подвели итоги всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. Оно проходило в рамках программы формирования комфортной городской среды, включенной по решению президента Владимира Путина в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Свои голоса за объекты отдали свыше 72 тысяч жителей области. На выбор островитян было представлено 52 территории. По итогам голосования в Смирноховском районе в следующем году благоустроят территорию скейт-парка. В Александровске-Сахалинском появится сквер имени Ощепкова. В Долинском районе продолжатся работы по обустройству территории вдоль реки Излучной, в Ахе аллеи Славы, в Северо-Курильске стеллы на въезде. В Южно-Сахалинске благоустроят бульвар южнее улицы имени Бориса Полевого. В областном центре завершилось подключение к газовым сетям нескольких районов Владимировки. Как рассказали в мэрии, в частности, газоснабжение стало доступным жителям квадрата улиц Сахалинской, Лермонтова, переулка Барачного и 8 марта. Также работы закончили на улицах Телеграфной, Томской, Колодезной, Рязанской и других. Газифицировать остальные улицы Владимировки планируют в ближайшее время. Администрация рекомендует всем горожанам приступить к подготовке домов к приему голубого топлива заблаговременно. Мошенники начали расклеивать в парках и скверах QR-коды под видом бесплатного Wi-Fi. Стикеры клеят на скамейки, столики, урны, сообщают новости. При сканировании пользователь попадает на фишинговый сайт, где могут украсть данные карты или загрузить вирус. Чтобы не попасться на уловки аферистов, специалисты рекомендуют не сканировать уличные QR-коды, не подумав. Всегда проверять адрес сайта. Для Wi-Fi покупок использовать только официальные приложения. Первый летний вечер городского музыкального проекта «Звон» пройдет на Рябиновой набережной в Южно-Сахалинске 26 июня. Начало мероприятия в 18 часов, вход свободный. Крытая площадка возле моста превратится в открытую сцену у воды, где жители и гостей города ждут музыка, диджей-сеты и детская программа. Главным музыкальным событием вечера станет выступление Дмитрия Гаранина и группы «Терминал». Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 18 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 19.06. Сверяем свои часы с нашими, чтобы никуда не опаздывать и быть вообще, в принципе, в тайминге. Ну, сейчас вечером в тайминге может быть что? Конечно же, вкусный ужин, приятная прогулка, ну и, собственно, отход ко сну вовремя. Никогда не задерживайтесь, соблюдайте свой режим, свой график, и чем раньше ляжете спать, больше выспитесь, и организм больше отдохнет. Пока продолжаем вечер вместе с радио АСТВ. В этом часе великолепный плейлист вам обещаю. Конечно же, By India, Алексейн, Ева Власова, Андро, Maroon 5. Это все ближайшие музыкальные планы. Расскажу о погоде на завтрашний день. Ну и, конечно же, мы с вами вместе посмотрим какие-то новости, что-то обсудим, что-то вам приготовлю. Так что будьте рядышком и, конечно же, давайте этот вечер проведем вместе. Вам желаю приятного завершения среды, и пускай сегодня все получается.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: Ай, Индия в эфире Первого областного, 19:19 время Сахалинское, и все мы с вами знаем, что Китай и китайцы живут, ну, наверное, в 3070 году. Китайские ученые в эти дни разработали самую черную краску для машин в мире, и вот она реально буквально выглядит как тень. Краска поглощает 99,9% света, что вообще в принципе стирает изгибы и контуры объектов, придавая такой 2D-эффект на самом деле. На картинке как будто просто какая-то темная тень прилеплена на картинку, а не автомобиль. При этом краску на машину можно нанести обычным распылителем, и тесты показали, что вот эта самая новая краска, можно сказать, нанокраска, выдерживает и высокую влажность, и сильные дожди, и суровую жару. И мне интересно, вот если эта краска поглощает практически полностью, да, весь свет, остается 0,1%, что в жаркую погоду творится в машине. Это вот первый нюанс. Второй нюанс. Придется, наверное, запастись деньгами для штрафов за тонировку. Не знаю, насколько эпично выглядит автомобиль, выкрашенный в эту краску. И уже реально хочется на это посмотреть не на картинке, а как это выглядит в реальной жизни. Ну, надеюсь, когда-то мы это все-таки увидим, это чудо света, это чудо изобретения. Но а пока будем надеяться, что скоро эта краска появится и у нас здесь где-нибудь на Сахалине. Движемся с вами вперед, дорогие, и время нам намекает о том, что пора бы уже поговорить о погоде на завтра. Давайте это сделаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июня, в Ахе и Тымовском погода ожидается без осадков. В Ахе – до 16, в Тымовском – до 23 градусов тепла. В Смирных, а также в Хомске, временами ожидается небольшой дождь. И в Смирных температура до 18, в Хомске до 17 градусов тепла. В Углегорске, Тамарии и Чехове также временами небольшой дождь. В Углегорске до плюс 12, в Тамарии до 14, в Чехове до 15 градусов тепла. В Невельске, а также в Курильске погода без осадков. В Невельске до плюс 18, в Курильске до плюс 17 градусов. В Северо-Курильске также погода без осадков и до 11 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь, и столбики термометров в темное время суток покажут от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем 25 июня в областном центре временами ожидается небольшой дождь. Прихватите с собой на всякий случай зонтики. Воздух днем прогреется до 19-21 градуса тепла. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 11 по 24 июня сыр «Плавленый президент» 109,95 за 140 грамм. Колбаса «Ратимир» молочная 349,95 за 470 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
4: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
5: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
6: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
7: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
8: Параноский молокозавод.
9: Эта мысль должна хорошо уложиться.
10: Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
11: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
12: Этот

0: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Что было с тобой в 26?
2: Я была уже созревшая, уже не глупая, но еще не настолько умная, чтобы думать об этом во всем каждый день. Поэтому, наверное, вот этот баланс, когда еще и не, но уже.
1: Ой, девчонки, я люблю ваши умозаключения порой. Они путают меня все больше и больше.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Здесь Гордон Сити, работа Imagination в эфире Первого областного. 19:40, время Сахалинское, 24 июня на календаре. Ну и если вы чувствуете, что что-то не так, что-то вам мешает, что-то давит на вас, то сообщаю, мощные магнитные бури накрыли нашу матушку Землю. По прогнозам, геомагнитные возмущения продлятся всю неделю. В этот период метеозависимые люди могут столкнуться и с головными болями, слабостью, ухудшением самочувствия, обострением. В общем, вот этим всем, что нам мешает полноценно жить. Держимся, дорогие, и действительно, по прогнозу, аж до 27 июня все это продлится. Стоит собраться, взять себя в руки и держаться. Вот это что касается прогноза мощных магнитных бурь. Что касается нашей погоды на завтрашний день, обязательно расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июня, в Александровске-Сахалинском, Ногликах, Корсакове, Аневе и Малокурильском погода ожидается без осадков, везде до плюс 16 градусов. В Поронайске без осадков, здесь до плюс 11. В Красногорске и Макарове временами пройдет небольшой дождь и температура до 13 градусов тепла. В Долинске без осадков до плюс 18, в Охотском временами небольшой дождь и до плюс 17 градусов. В Южно-Курильске также погода ожидается без осадков и воздух прогреется до 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь и температура в темное время суток от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем, 25 июня, в областном центре временами небольшой дождь и воздух прогреется до 19-21 градуса. Ветер ожидается южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
3: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Oil – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Oil – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
4: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная,

Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Звуки музыки. На радио АСТБ.
1: Привет, мой горячий друг, душа огненная. Чувствуешь этот ритм, бьющий в висках, будто пульс самого солнца? Это, говорят, кастаньеты. Маленькие, но такие страстные, что одной их дроби хватит, чтобы разжечь танец в самой спокойной душе. Представь, две пары деревянных ракушек в твоих руках. Держишь их за веревочку между пальцами, и вот уже щелкаешь, отбиваешь ритм. Раз, два, три, раз, два, три. Звук резкий, четкий, дерзкий, как стук каблучков на каменном полу, как шепот страсти, как вызов на танец. Эта магия родилась в солнечной Испании, там, где воздух напоен ароматом жасмина, а танец — это разговор без слов. Кастаньеты — верные спутники фламенко, они ведут, подстегивают, диктуют темп. Под их дробь вскидываются руки, гордо поднимается голова, ноги сами выбивают дробь. И вот ты уже не стоишь, а живешь в ритме, древнем, как сама жизнь. А как на них играют, это целое искусство. Одна кастаньета ведет, другая отвечает. Диалог, спор, признание в любви. Все в этом звуке. Они не просто инструмент, это душа фламенко. Огонь, который зажигает сердца. Их звук узнаешь сразу. Он пронзает, зовет и не дает устоять на месте. Услышав этот дерзкий, напористый щелк, не сопротивляйся. Пусть ритм захватит тебя, пусть ноги сами пойдут в пляс, а душа распахнется навстречу страсти. Взмахни руками, выпрями спину и танцуй. Танцуй так, будто весь мир смотрит только на тебя.
0: Звуки музыки. Радио АСТБ. Первое областное.
2: Лето на АСТБ.

0: Известнейшая работа Крейга Дэвида «Инсомния» в эфире Первого областного. И, кстати говоря, в этой песне есть несколько любопытных деталей. Этот трек не входил ни в один оригинальный студийный альбом певца, и он был написан специально как главный сингл для его первого сборника лучших хитов «Greatest Hit». Есть для стран СНГ специальная версия. Она была записана совместно с певицей Славой. Крейг Дэвид лично прилетал в Москву, сам продюсировал запись в студии на протяжении 7 часов, помогал Славе подстраиваться под вокал и под непривычный для нее R&B стиль. Ну и в 2014 году Крейг Дэвид исполнил этот трек на премии Муз-ТВ. Номер запомнился зрителям необычной его подачей, началом. Первый куплет, и артист вообще пел прямо за кулисами, транслируясь на экраны. И лишь к припеву эффектно Крейг Дэвид вышел на сцену к танцовщицам, и это было большое настоящее событие. Продолжаем слушать 2 часа отборных хитов, но прежде расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июня, в Ахе и Тымовском погода ожидается без осадков. В Ахе до 16, в Тымовском до 23 градусов тепла. В Смирных и Хомске временами небольшой дождь. В Смирных до 18, в Хомске до 17 градусов тепла. В Углегорске, Тамари и Чехове также временами небольшой дождь. В Углегорске до плюс 12, в Тамари до 14, в Чехове до 15 градусов тепла. В Невельске и Курильске погода без осадков. В Невельске до плюс 18, в Курильске до плюс 17 градусов. В Северо-Курильске также погода ожидается без осадков, и здесь до плюс 11. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь, и температура от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем, 25 июня, в областном центре временами небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 19, плюс 21 градус. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Настала пора действовать. С магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
2: Внимание владельцев «Mercedes-Benz». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Mercedes-Benz». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили «Mercedes-Benz». В наличии масла «Ликвимоли» и «Матюль» с официальными допусками «Mercedes». Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание «Mercedes-Benz». Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от «Мельницы» теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. «Мельница. Доставим вкус счастья».
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. От CD-дисков до онлайн-вещания. Радио АСТВ. 25 лет.

Вуаля, это радио Киллер в эфире Первого областного. Главный хит осени 2009 года. Этот трек мгновенно стал невероятно популярной песней и завоевал статус самого ротируемого трека осени 2009 года как в Румынии, так и в России. И на самом деле для абсолютно нового и на тот момент анонимного проекта это был феноменальный международный прорыв. Ну и на самом деле здесь еще есть одна изюминка. Несмотря на французское название Вуаля, что в переводе «вуаля» и строчку в припеве, куплеты песни полностью написаны и исполняются на английском языке. Вот такой гибрид сделал трек запоминающимся для европейской клубной сцены, и он по достоинству занимает одну из лидирующих позиций, занимал одну из лидирующих позиций в чартах Первого областного. Мы с вами движемся дальше. Ева Саймонс, а также Мия у нас с вами впереди из музыкальных планов.

0: Далекий привет. И от Mia Paper Planes. И это, кстати говоря, главный и самый успешный сингл в карьере артистки, получивший мировую известность, в том числе благодаря использованию в качестве саундтрека к фильму «Миллионер из трущоб» и трейлеру игры Far Cry 3. И на самом деле, вот я рассказываю какие-то интересные факты о тех треках, которые когда-то звучали в эфире Первого областного в рамках двух часов отборных хитов. И действительно, какие-то истории поражают, может быть, удивляют, и удивляют, причем какими-то вообще неизвестными фактами. Это очень здорово. Продолжим слушать музыку, продолжим слушать этот плейлист. Джевил, а также Beats and Styles, Дэвид Кейн. Это музыкальные планы на ближайшее будущее. Ну и, конечно же, я расскажу вам о погоде на завтра в городах и районах Сахалинской области прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июня, в Александровске-Сахалинском, Ногликах, Корсакове, Аниве и Малокурильском погода ожидается без осадков, везде до плюс 16 градусов. В Поронайске без осадков до плюс 11, в Красногорске и Макарове временами пройдет небольшой дождь и температура днем до 13 градусов тепла. В Долинске без осадков до плюс 18, в Охотском временами небольшой дождь и до плюс 17 градусов. В Южно-Курильске также без осадков и температура поднимется до 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами пройдет небольшой дождь, температура в темное время суток от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем, 25 июня, в областном центре также временами небольшой дождь и воздух прогреется до 19-21 градуса тепла. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Сводим песни и олдскулы. Радио АСТВ.

Финский дуэт Beats and Styles и легенда, шведская регги-легенда Папа Ди, Take It Back в эфире Первого областного. На самом деле такой кросс-культурный внутрискандинавский союз образовался и получился вот такой великолепный трек. Но давайте двинемся дальше. Уже через пару мгновений здесь появится Дэвид Кейн, его работа Club Sound. И на самом деле вот этот трек Club Sound — это одно из выдающихся творений Дэвида Кейна, выпущенное на стыке 2006 и 2007 годов. И Club Sound стал одним из главных гимнов европейской волны коммерческого электрохауса середины 2000-х. Он стоял в одном ряду со знаменитыми работами и Пакита, надеюсь, вы помните, кто это такой, и Бенни Бенасси, его забыть вообще сложно. И на волне этой популярности сам Пакита

0: Кито даже сделал официальный ремикс на Club Sound, который на многих радиостанциях крутился чаще, чем оригинал. Но мы с вами послушаем как раз-таки оригинал. Выкручиваем ручку громкости на полную и наслаждаемся. Дэвид Кейн, Club Sound, прямо сейчас в эфире Первого областного.
1: Навсегда в сердечке. Лучшее за 25 лет на радио АСТВ.

0: Это Джейсон Дерула, Want to Want Me, в эфире Первого областного, трек из 2015-го, и первый час наших хитов подошел к концу. Моя смена, к сожалению, тоже, но обещаю, что завтра в 16.00 вернусь к вам обязательно и вместе проведем завершение четверга. Но это будет только завтра. На сегодня все, меня зовут Илья Обломов. Вам великолепного теплого вечера, дорогие. Пускай все будет уютно, все будет комфортно, и доброй ночи вам, и до завтра. Счастливо. Пока-пока.
1: Сахалинское время. 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Информация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: часа музыки без срока годности на радио АСТВ. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, 25 июня в Охе и Тымовском погода ожидается без осадков. В Охе температура до 16 градусов, в Тымовском до 23 выше 0. В Смирных, а также в Хомске временами ожидается небольшой дождь и температура до 18 градусов тепла. В Углегорске также временами небольшой дождь и столбики термометров поднимутся до отметки плюс 12 градусов. В Тамаре и Чехове временами небольшой дождь, в Тамаре до 14, в Чехове до 15 градусов выше 0. В Невельске, а также в Курильске погода ожидается без осадков. В Невельске до 18, в Курильске до 17 градусов тепла. В Северо-Курильске без осадков и до 11 выше 0. В Южно-Сахалинске ночью временами ожидается небольшой дождь и температура от 9 до 11 градусов в темное время суток. Завтра, 25 июня, в Южно-Сахалинске временами ожидается также небольшой дождь и температура в течение дня от 19 до 21 выше нулевой отметки. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: От CD-дисков до онлайн-вещания. Радио АСТВ. 25 лет.

0: часа музыки без срока годности на радио АСТВ. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, 25 июня в Александровске, Сахалинском и Ногликах погода ожидается без осадков и температура до 16 градусов тепла. В Поронайске без осадков до плюс 11, в Красногорске и Макарове временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. В Долинске без осадков до плюс 18, в Охотском временами ожидается небольшой дождь до плюс 17 градусов. В Корсакове, Аниве, а также Малокурильском без осадков. В Корсакове, Аниве до 16, в Малокурильском до 15 градусов тепла. В Южно-Курильске тоже без осадков и до 13 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске ночью временами ожидается небольшой дождь и температура в течение темного времени суток от 9 до 11 градусов тепла. Днем 25 июня в областном центре также временами небольшой дождь и столбики термометров покажут отметку от 19 до 21 градуса тепла. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама.
3: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, 25 июня в Охе и Тымовском погода ожидается без осадков. В Охе температура до 16 градусов, в Тымовском до 23 выше 0. В Смирных, а также в Хомске временами ожидается небольшой дождь и температура до 18 градусов тепла. В Углегорске также временами небольшой дождь и столбики термометров поднимутся до отметки плюс 12 градусов. В Тамаре и Чехове временами небольшой дождь, в Тамаре до 14, в Чехове до 15 градусов выше 0. В Невельске, а также в Курильске погода ожидается без осадков. В Невельске до 18, в Курильске до 17 градусов тепла. В Северо-Курильске без осадков и до 11 выше 0. В Южно-Сахалинске ночью временами ожидается небольшой дождь и температура от 9 до 11 градусов в темное время суток. Завтра, 25 июня, в Южно-Сахалинске временами ожидается также небольшой дождь и температура в течение дня от 19 до 21 выше нулевой отметки. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, 25 июня в Александровске, Сахалинском и Ногликах погода ожидается без осадков и температура до 16 градусов тепла. В Поронайске без осадков до плюс 11, в Красногорске и Макарове временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. В Долинске без осадков до плюс 18, в Охотском временами ожидается небольшой дождь до плюс 17 градусов. В Корсакове, Аниве, а также Малокурильском без осадков. В Корсакове, Аниве до 16, в Малокурильском до 15 градусов тепла. В Южно-Курильске тоже без осадков и до 13 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске ночью временами ожидается небольшой дождь и температура в течение темного времени суток от 9 до 11 градусов тепла. Днем 25 июня в областном центре также временами небольшой дождь и столбики термометров покажут отметку от 19 до 21 градуса тепла. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ, 22-й канал.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, 25 июня в Охе и Тымовском погода ожидается без осадков. В Охе температура до 16 градусов, в Тымовском до 23 выше 0. В Смирных, а также в Хомске временами ожидается небольшой дождь и температура до 18 градусов тепла. В Углегорске также временами небольшой дождь и столбики термометров поднимутся до отметки плюс 12 градусов. В Тамари и Чехове временами небольшой дождь, в Тамари до 14, в Чехове до 15 градусов выше 0. В Невельске, а также в Курильске погода ожидается без осадков. В Невельске до 18, в Курильске до 17 градусов тепла. В Северо-Курильске без осадков и до 11 выше 0. В Южно-Сахалинске ночью временами ожидается небольшой дождь и температура от 9 до 11 градусов в темное время суток. Завтра, 25 июня, в Южно-Сахалинске временами ожидается также небольшой дождь и температура в течение дня от 19 до 21 выше нулевой отметки. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, 25 июня в Александровске, Сахалинском и Ногликах погода ожидается без осадков и температура до 16 градусов тепла. В Поронайске без осадков до плюс 11, в Красногорске и Макарове временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. В Долинске без осадков до плюс 18, в Охотском временами ожидается небольшой дождь до плюс 17 градусов. В Корсакове, Аниве, а также Малокурильском без осадков. В Корсакове, Аниве до 16, в Малокурильском до 15 градусов тепла. В Южно-Курильске тоже без осадков и до 13 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске ночью временами ожидается небольшой дождь и температура в течение темного времени суток от 9 до 11 градусов тепла. Днем 25 июня в областном центре также временами небольшой дождь, и столбики термометров покажут отметку от 19 до 21 градуса тепла. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
6: Радио АСТВ, 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске, 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, 25 июня в Охе и Тымовском погода ожидается без осадков. В Охе температура до 16 градусов, в Тымовском до 23 выше 0. В Смирных, а также в Хомске временами ожидается небольшой дождь и температура до 18 градусов тепла. В Углегорске также временами небольшой дождь и столбики термометров поднимутся до отметки плюс 12 градусов. В Тамаре и Чехове временами небольшой дождь, в Тамаре до 14, в Чехове до 15 градусов выше 0. В Невельске, а также в Курильске погода ожидается без осадков. В Невельске до 18, в Курильске до 17 градусов тепла. В Северо-Курильске без осадков и до 11 выше 0. В Южно-Сахалинске ночью временами ожидается небольшой дождь и температура от 9 до 11 градусов в темное время суток. Завтра, 25 июня, в Южно-Сахалинске временами ожидается также небольшой дождь и температура в течение дня от 19 до 21 выше нулевой отметки. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Сахалинское время, час ночи. Радио АСТБ. Первое областное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: СТВ. Первое областное.
1: За похожие валюты на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: СТВ. Первое областное.
1: Посиди, сиди со мной, седина, седина. Серебром твое покрыло голову, а дальше тишина.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: АСТВ. Первое. Областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Радио АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТБ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Радио АСТВ. Первое областное.

0: Ребята, приветствую всех на волне радио СТВ. А вот и четверг в Южно-Сахалинске, 7 часов утра, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Сити Молл», третий этаж. Цены на бензин вновь выросли на заправках сети ННК в Южно-Сахалинске. Стоимость всех видов топлива стала выше в среднем на 75 копеек. Литр АИ-92 теперь стоит 73 рубля 30 копеек за литр, АИ-95 – 75 рублей 54 копейки. Литр АИ-98 можно купить за 103 рубля 60 копеек, дизеля за 94,16. Напомню, в прошлый раз топливо дорожало 2 недели назад, 10 июня. Тогда его стоимость поднялась на 50 копеек. Сахалинские детские делегации не будут отправлять в Крым летом 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве образования региона. Бронирование мест, прием и размещение детей на полуострове приостановлены до 1 сентября. Решение приняли в целях безопасности. Из-за этого все запланированные отправки организованных детских групп от Сахалинской области в Крым на июнь, июль и август отменяются. 8 юных островитян, которые на момент введения ограничений уже находились в пути и прибыли на полуостров, перенаправлены в лагерь «Смена». Домой они вернутся 26 июня. В Южно-Сахалинске приступили к капитальному ремонту переулка энергетиков. Работы развернулись на участке от улицы Украинской до поворота на ТЭЦ-1. Проектом предусмотрено устройство пешеходных связей, монтаж уличного освещения, организация остановочных пунктов и парковочных карманов. По информации мэрии, сейчас на участке выполняются подготовительные мероприятия, демонтаж бетонных блоков, также местами ведется разработка грунта. После этого начнется монтаж бортового камня. К укладке асфальтобетонного покрытия тротуара подрядчик приступит в середине июля. Завершить ремонт планируют к 1 сентября. В островном регионе подвели итоги всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. Оно проходило в рамках программы формирования комфортной городской среды, включенной по решению президента Владимира Путина в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Свои голоса за объекты отдали свыше 72 тысяч жителей области. На выбор островитян было представлено 52 территории. По итогам голосования в Смирнховском районе в следующем году благоустроят территорию скейт-парка. В Александровске-Сахалинском появится сквер имени Ощепкова. В Долинском районе продолжатся работы по обустройству территории вдоль реки Излучной, Вахей, аллеи Славы, в Северо-Курильске, стелы на въезде. В Южно-Сахалинске благоустроят бульвар южнее улицы имени Бориса Полевого. На Сахалине открылся уникальный авиационный учебный центр по подготовке операторов-беспилотников. Площадка базируется на первом в России дронопорте «Пушистый» и спортивной школе технических видов спорта. Первая группа курсантов уже приступила к обучению. Программа рассчитана на 3 недели, 2 из них отведены на практические занятия. Их проводят инструкторы с опытом работы в зоне СВО и подготовки кадров для силовых структур. По окончании выпускники получат документ о профессиональной подготовке государственного образца. Они смогут выполнять как народных хозяйственные, так и оборонные задачи. Добавлю, центр создан по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках развития беспилотной авиации на Сахалине и Дальнем Востоке. На острове завершил работу 8-й областной фестиваль домашних театров «Кукол». В нем приняли участие 23 семьи, самодеятельных коллективов из 7 районов региона. Взрослые дети вместе придумывали сценарии, мастерили кукол, репетировали и представляли свои постановки. Подарком всем участникам фестиваля стал спектакль Сахалинского театра «Кукол. Расскажи мне про красную шапочку». На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации – это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Спонсор облавластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Друзья, всем доброе утро. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам сюда на «Огонек». В студии Артем Бушаев.
0: И Женя Милых.
1: Облавластное шоу мы начинаем, друзья. Ну что, уже четверг, а это значит, что настроение уже у всех, подраскачалось.
0: Да, скажи правду, что за бардак происходит с погодой?
1: Мы не можем никак прийти в себя.
0: Мы тут обсуждаем каждый день вот это. И непонятно, вот вчерашний день. Возьмем, к примеру, вчерашний день, да? Но что это, в машине сидишь, жарко.
1: Да.
0: На улице выходишь, замерз.
1: Да.
0: Это вот сменная какая-то летняя...
1: Сахалинское лето, друзья.
0: Нет, не верю. Не было такого. Давно. Хотим нормального лета. Вы понимаете, что сегодня уже 25 число?
1: Не
0: кому-нибудь
1: расстраивали
0: приходит день. Это осознание. Вы, может быть, мы с вами что-то сделали не так, и погода нам, знаете,
1: давайте
0: строит пакости.
1: Давайте тогда исправляться.
0: Конечно.
1: Если мы что-то сделали не так, если мы как-то провинились перед погодой, надо срочно попросить у нее прощения.
0: Как пел Шура, твори добро. Ну вот это вот. Давайте делать добрые дела. И во имя хорошей погоды на оставшийся кусочек лета, ребята.
1: Да. Но... Начните прямо сейчас, позвоните своим близким, родным, расскажите им о том, как вы сильно их любите, как сильно скучаете.
0: Начните с этого, да, с малого.
1: Да.
0: С малого.
1: А потом уже там по накатанной пойдет, всем остальным достанется по кусочку тепла.
0: Да, потому что надо выходить из этой ямы.
1: Ну а мы будем согреваться здесь,
0: да,
1: с тобой.
0: Танцами, ребята.
1: И согревать
0: Поднюшу.
1: Всех остальных.
0: И не только. Музыки много, музыки гора просто. С нее и продолжим наш эфир. Через пару минут ваш астрологический прогноз. Ну а дальше все по программе. Все идет по плану.
1: Да.

0: Влад, астрологический прогноз на сегодняшний день готов, ребята?
1: Доброе утро, давайте начинать. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Доброе утро, Овны! Человеческие возможности действительно безграничны, вы в этом убедитесь сегодня.
1: Тельцы, не позволяйте себе лишний раз лениться.
0: Близнецы, не стесняйте своих меркантильных желаний, это нормально.
1: Раки, купите себе что-нибудь и порадуйте себя.
0: Львы, проведите день на свежем воздухе, это то, что вам сейчас нужно.
1: Девы, прекрасное настроение вам подарят сегодня друзья.
0: Весы, оглянитесь по сторонам, кому-то необходимо ваше внимание.
1: Скорпионы, предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями.
0: Стрельцы, посвятите день себе, иногда можно побыть эгоистом.
1: Козероги, с чистой совестью дайте себе сегодня полениться.
0: Водолеи, будьте выше некоторых вещей и не портите себе настроение.
1: Рыбы, удивительный сегодня день, вы чуть позже поймете почему. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Так, 7.17 в Южно-Сахалинске. Время начинать. Проект про музло. Женя, вам слово.
1: Трек под названием «Too Close». Песня британского певца Алекса Клэра. Трек был впервые выпущен в Великобритании 15 апреля 2011 года. И только спустя год «Too Close» стала мировым хитом после того, как ее использовали в рекламе браузера Microsoft Internet Explorer в 2012 году. Целый год ждала песня своего часа. До этого трек почти не замечали. В тексте песни рассказывается о главном герое, который не готов к серьезным отношениям и даже должен расстаться со своей возлюбленной. Это, конечно, по-хорошему, но он не готов и вот всячески пытается этого избежать. В США песня получила двойную платиновую сертификацию, продажи превысили 3 миллиона цифровых копий. Перед прорывом Алексу Клэру даже приходилось работать агентом по недвижимости, потому что его предыдущий альбом продавался очень плохо, и лейбл он в итоге покинул. В итоге написал песню «Too Close», взяли ее в рекламу, и, пожалуйста,
0: представляешь, у тебя уже есть трек, ты-то понимаешь, что он, но звездный невероятно, а это проходит месяц,
1: да,
0: два, второй, и так целый год, и никто его не видит, да.
1: Но благодаря рекламе Microsoft Internet Explorer, все, пожалуйста, человек стал знаменитым.
0: Слушаем.

0: Алекс Клэр, между прочим, да,
1: Алекс
0: друзья.
1: Клоус.
0: Алекс Клоус.
1: Трек называется «Too Close».
0: «Too Close». В общем, хорошие воспоминания у меня об этом треке. 2012 год. Хороший был год, приятный. Я его люблю.
1: Добрый. Урожайный был год. Помню, картоху собирали, да? Но нет, по другим причинам помнят. Да, по другим. Ребята, прямо сейчас. Да, ну все, уже хватит. Давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 25 июня. В Ахе без осадков плюс 16, в Тымовском сегодня осадков не ожидается 20, тепла. В Смирных сегодня временами дождь и 13 выше 0. В Углегорске временами также дождь плюс 11. В Тамари и Чехове временами сегодня дождь 15 выше 0. В Невельске и в Хомске без осадков 18 со знаком плюс. В Северо-Курильске осадков не ожидается и 11 тепла в течение дня. В Курильске без осадков плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня временами дождь плюс 19 плюс 21 градус днем. Ветер юго-западный от 8 до 11 метров в секунду.
2: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня с 19 по 21 июня. Кока-кола «Ковка» 169,95 за 2 литра. Печенье юбилейное, традиционное 59,95 за 112 грамм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Спонсор программы Интершум — Сбербанк.
2: Так, друзья, доброе утро, здравствуйте. У нас самые свежие яркие новости из мира сети интернет. И есть новость от китайских ученых. Наконец-то дождались. Они разработали самую черную краску для машин в мире. То есть не такая черная, которая сейчас черная, она как бы серая, а вот прям черная-причерная.
1: Как будто заглянул под кровать.
2: Да, она буквально выглядит как тень. Краска поглощает 99,9% света, что стирает изгибы и контуры объектов, придавая 2D-эффект. Угу. Выглядит устрашающе.
1: Едет черная дыра, а не автомобиль,
2: да,
1: передвигается.
2: При этом краску на машину можно нанести обычным распылителем. Тесты показали, что она спокойно выдерживает высокую влажность, сильные дожди и суровую жару. Угу. Ну что, ждем на рынке черную краску и будем передвигаться, словно дыры в пространстве. Я представила эту картину.
1: Да.
2: Да, грязные черные дыры. Следующая новость. Одной недели, оказывается, не хватает для отпуска критически.
1: А у кого?
2: Психика не успевает восстанавливаться за одну неделю. Ну, многие берут одну недельку, отдохну, потом снова поработаю. Врачи говорят, что от такого отдыха толку нет.
1: Есть минимум определенный,
2: да.
1: Одной недели не хватает.
2: Конечно.
1: Понял, все.
2: Да. Нужно брать сразу 3 недели, говорят врачи. Дело в том, что восстановление когнитивных функций и снижение кортизола происходит только на 2-ю неделю. Все остальное время уходит на чистый отдых, а затем на подготовку к возвращению на работу.
1: Хорошо, будем иметь в виду, ребята.
2: 3 недельки берите и
1: идите,
2: не думайте ни о чем.
1: Идите в отдел кадров и переписывайте свое заявление, если там было меньше.
2: Да.
1: Правильно?
2: Да.
1: Спонсор программы Интершум — Сбербанк. Уйти на пенсию важно, правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбера – это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент по накопительному счету. А еще приятный бонус – нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Доброе утро, 7 часов и 35 минут в Южно-Сахалинске. Здравствуйте, ребята. Территория того, что нам бывает, порой бывает непонятно. Как да. И сейчас вот повой, но бывает.
1: Немного старых слов вам подкину для вашего обихода в словарном запасе, да?
0: Давай.
1: Хорошо. Гребля. Итак, гребля — это не только вид спорта, это еще и насыпь на топкой дороге или небольшая запруда на реке. Произошло это слово в данном случае от способа возведения сооружений, которые нагребали.
0: Угу. Ты идешь так по ровной дороге, кажется, споткнулся,
1: да?
0: А это гребля.
1: Да, все верно.
0: Гребля.
1: Все верно. Все.

0: 7.40 в Южно-Сахалинске. Для вас информация о погоде прямо сейчас.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 25 июня. В Александровске, Сахалинском и Ногликах без существенных осадков, плюс 15 градусов. Паранайск, Красногорск, Макаров. Временами дожди, плюс 13. Долинские, временами небольшой дождь, до 20 тепла. В Охотском без осадков, плюс 18. Осадков не ожидается. Корсаков 16 градусов, в Аниве 22. В Малокурильском 14, в Южно-Курильске 13. В Южно-Сахалинске сегодня временами дождь, плюс 19-21. Ветер юго-западный от 8 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Замените в интерьере вы межкомнатные двери. В спальню, в кухню, в коридор. Двери просто на подбор. В магазине «Квадратный метр» большое поступление новых моделей современных и стильных межкомнатных дверей. «Квадратный метр». Железнодорожная 166Б.
8: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
9: Этот

0: 18+.
1: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал Ибр-экватор Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 7.47 в Южно-Сахалинске. Ребята, мы начинаем рассылать пригласительные.
1: Да, в нашу игру, которая называется «Запой», уже сейчас, через пару мгновений, ждем именно вас. 49 15 05, звоните.

0: пою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Всем доброе утро. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которые не нужно переплачивать, и многое другое. Все по доступным ценам. Ваш выбор – «Верный». Мы встречаем Елену.
3: Доброе утро.
4: Доброе.
3: Здравствуйте, Елена. Как обстановка?
4: Рабочая.
3: Рабочая обстановка?
4: Да.
3: Угу. Никто там?
2: Не мешает?
3: Да, да. Никто не обижает?
4: Пока нет.
3: Когда в отпуск? Когда в отпуск?
4: Со 2 июля.
3: Со 2 июля.
2: Совсем уже чуть-чуть осталось.
3: Надолго? Мы тут говорили, что психологи советуют минимум...
2: 3 недели.
3: Минимум 3 недели. У вас сколько?
4: 32 дня.
2: Отлично. Прекрасно.
3: А это весь максимум выжимаете или вы попилили?
4: Нет, уже чуть-чуть была.
3: Хорошо, ладно. Итак, готовьтесь, Елена. У нас в этой передаче поют. Вы готовы?
4: Готово.
3: Так, смотрите, девчонки, песня для Елены, сюрприз, да? Но и для Жени тоже.
2: Да.
3: Я ей не показывал, что, но это нечто. Тут нужно прям связки поднапречь, Елена. Будьте, пожалуйста, к этому готовы. Давайте вместе покричим. Я больше чем уверен, что эта песня заставит Женю встать с кресла и...

0: будет музыкальным, естественно, он еще будет и часом для нашего с вами общения.
1: Да, и для часом для призов. Мы помним, да, что есть у нас момент, в рамках которого мы одарим вас призами. Пока небольшими, ребята, но на пятницу, уже на завтра, у нас тоже есть грандиозные планы. Смотрите, в рамках этого часа мы автору комментария, который нам, Жене, понравится больше всех на нашу сегодняшнюю тему, озвучим ее чуть позже, да, подарим некий сюрприз от наших партнеров и друзей.
0: Да, у нас есть маленькие сувениры и аксессуары памятные, которые расскажут о Сахалине без слов. Все это от магазина мерча «Сахалин». Вы можете ответить нам на вопрос, который мы вам зададим, написать свой комментарий. Он должен быть ярким, запоминающимся, интересным.
1: Необычным.
0: Да. В конце часа мы подведем итоги, выберем один из комментариев, который запал нам в душу, и подарим ему вот этот вот приз.
1: Угу. Угу. Да, ребята, ну а тема у нас на сегодняшний час, позвольте огласить ее. Докажите, пожалуйста, что у вас кризис среднего возраста.
0: Вот.
1: Либо вы стали свидетелем этого кризиса у какого-то человека вам знакомого.
0: Угу.
1: Жень недавно...
0: Муж, например.
1: Да, да, муж, например. Я недавно поймал себя на мысли, а после эту картинку и увидела на моем компьютере Женя тоже.
0: Да.
1: Я обычно люблю машины посмотреть по рынку. Там, ну, одно, второе, третье. Мальчишки все-таки.
0: Да.
1: Вот. И в какой-то момент я понимаю, что я ни одного объявления с Нивами не пропускаю. Никогда раньше не заострял на этом внимание. Никогда не смотрел. Проходил мимо УАЗики, Нивы, все это проходило мимо. И тут недавно я такой подумал: о, это же грязь, там в лес куда-нибудь поехать.
0: Нива хорошо.
1: Да, да, да, да.
0: Классика.
1: Да. Это же, главное, колеса пошире.
0: Да.
1: Да. О, и цена, да, привлекательная.
0: И ты знаешь, в моем окружении появляются люди, которые покупают себе такие машины, которые хотят себе такие машины. Вот эти вот мужчины.
1: Какой-то, ты не ждала этого?
0: Нет,
1: вдруг,
0: конечно.
1: Вдруг.
0: Но я тебе хочу сказать о своем кризисе, что я тоже стала смотреть на старые машины, мне стали нравиться вот эти вот классические, знаешь, автомобили.
1: Ну, что-то японского какого-то производства.
0: Какого-то японского, вот Креста, например, старенькая, какая красивая. Или Honda.
1: Моя хорошая.
0: Вот. Да, поэтому я тоже стала засматриваться вот на раритет. И тоже подумывала о том, что хотела бы в какой-то момент своей жизни
1: купить себе большую шляпу.
0: Автомобиль, да. Купить большую шляпу, сесть в этот автомобиль,
1: кабриолет. И ехать в закат, да.
0: Да.
1: И сзади муж на Ниве.
0: Да, да.
1: Что если вдруг
0: отвалится? Действительно, вот эта картина вот полная прям, вот это моя картина.
1: Тут и доказывать ничего не надо. А вы, ребята, докажите, что у вас кризис среднего возраста. Или вы стали свидетелем этого кризиса у своих близких, знакомых и друзей. Напишите нам. Плюс 7-900-660-1505. Это в Макс. Смело туда вам дорога.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ. Наш телеграм-канал Радио СТВ. Сегодня один хороший комментарий может стать вашим пропуском за островным подарком. Участвуйте, друзья. Забирайте сувенир от магазина «Мерч Сахалин».

0: 8:14 в Южно-Сахалинске. Впереди вас ждет астрологический прогноз на сегодняшний день.
1: Спонсор гороскопа — Центр репродукции, Цветок жизни, медицинского центра Модус Вивенди, диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, человеческие возможности действительно безграничны, вы в этом убедитесь.
1: Тельцы, не позволяйте себе лишний раз лениться.
0: Близнецы, не стесняйтесь своих каких-то меркантильных желаний, это нормально.
1: Раки, купите себе что-нибудь и порадуйте себя.
0: Львы, проведите день на свежем воздухе, это то, что вам сейчас нужно.
1: Девы, прекрасное настроение вам подарят друзья.
0: Весы, оглянитесь по сторонам, кому-то необходимо ваше внимание.
1: Скорпионы, предстоит проявить душевное спокойствие в борьбе с искушениями.
0: Стрельцы, посвятите день себе, иногда можно побыть эгоистом.
1: Козероги, с чистой совестью дайте себе полениться.
0: Водолеи, будьте выше некоторых вещей, не портите себе настроение.
1: Рыбы, удивительный сегодня день, вы чуть позже поймете почему. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.
0: Ребята, сегодня тема у нас следующая. Докажите, что у вас кризис среднего возраста, но либо вы стали его свидетелем. Напишите, как это, у кого это, как долго это длится и чем
1: это все... В чем это проявляется,
0: да,
1: вообще.
0: Проявляется.
1: Напишите, обязательно, у нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к обсуждению. Я напомню, что у нас есть призы за хорошие комментарии.
0: Точно, есть такие. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, пишите, ждем.

0: часов и 18 минут в Южно-Сахалинске. Мы тут ваши сообщения, ребята, погрузились полностью. А, так, тема у нас еще раз такая. Доказывайте, докажите, пожалуйста, что у вас кризис среднего возраста. Либо у вашего окружения, у кого-то из толпы.
1: Да.
0: А, так, хочется все чаще, пишет нам человек, да, бросить все и уехать куда-нибудь, главное, подальше.
1: Я недавно, кстати, у меня возникла такая идея, что я хочу вообще уехать жить в деревню. Чтобы просыпаться, козы, куры, знаешь, какие-то...
0: Но это все у соседа, а я просто просыпаюсь.
1: А я просто просыпаюсь и пью свежее молоко. Так, есть сообщение. Мой кризис. Вот вроде выросли дочки, две старшие. Опускаю голову вниз, и стоит еще 1-3 года. И понимаю, что мой кризис наступит позже. Мне просто пока некогда.
0: Ну, а ты, мальчик, отойди. Мамочка на кухню кофе идет заваривать. Так, дикое желание начать жизнь с нуля.
1: То, хорошо. Так, есть длинное сообщение. Я вот не успела его дочитать и понять его. Будем разбираться вместе.
0: Давай.
1: 37 лет. У жены свеженький микровэн 2020 года. Что это такое?
0: Микровэн?
1: Да.
0: Ну, это микроавтобус.
1: Наверное, микроавтобус, я думала, просто марка какая-то. Ну ладно. Сам ездил на джимнике в лес, природа и так далее. Совсем недавно обменял его на редкий в нашем время автомобиле Crown Wagon 89 года выпуска. Конечно, есть проблемы по кузову, но все в планах подлечить. Этот автомобиль дарит невероятные эмоции, и понскриптум. А в любой момент могу купить что-то из свежих, но не хочу. Crown Wagon — автомобиль мечты из детства.
0: О, это же задний привод, правильно я понимаю? Как передвигаетесь вообще? На природу куда-то, если захотели, на море выехать или зимой?
1: Ну, микровэн есть.
0: А, ну, это, получается, я посмотрел, микровэны — такие маленькие машины, мини-микроавтобус. Ну,
1: ага, я вот, поняла. Ну, ты видишь, как игрушечный микроавтобус.
0: А, и не только, да. К этой классификации еще вот, ну, просто кейкары
1: какие-то
0: относятся.
1: Мне вообще нравится, что люди перестали заморачиваться на тему автомобилей, что у кого самый свежий там год выпуска, знаешь, самый навороченный автомобиль. Вот главное, чтобы нравилось, чтобы душе было спокойно и удобно, и угодно, и так далее.
0: Так и должно быть, ребята. Докажите, что у вас кризис среднего возраста. Сегодня эта тема на целый час. Давайте обсуждать здесь сейчас. Можно написать нам в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь.
0: Помните, что сегодня мы выберем автора самого интересного, любопытного сообщения, яркого, который нам понравится с Женей.
1: Все верно.
0: И у нас есть кое-какие призы от наших партнеров, которые мы с удовольствием будем выручать под занавес этого часа.
1: Да, давайте расскажу немного, что это за партнеры у нас такие. В общем-то, это сувениры от мерча Сахалин. Они находятся на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». И, кстати говоря, работают ежедневно с 11 до 20.00. Можно туда прийти, приобрести какие-то подарки, сувениры для своих близких и родных и приодеть себя и своих детей даже тоже можно.
0: Ну вот такие призы от этих самых партнеров ждут кого-то из вас уже сегодня, ребята.
1: Да, а в пятницу мы подведем итоги, и среди всех, кто получил приз в течение недели, мы разыграем главный приз. Это будет поло или ветровка от мерча «Сахалин».
0: Прямо сейчас расскажем с удовольствием вам о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 25 июня. В Ахе без осадков плюс 16, в Туймавском осадков сегодня не ожидается 20 тепла, в Смирных временами дождь плюс 13. В Углегорске временами сегодня дождь, 11 тепла, в Тамаре и Чехове временами дождь, плюс 15 градусов. В Невельске, а также в Хомске без осадков, 18 выше 0, в Северокурильске осадков не ожидается, плюс 11. В Курильске сегодня без осадков, плюс 17. В Южно-Сахалинске временами дождь, 19-21 тепла, ветер юго-западный от 8 до 11 метров в секунду.
2: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и Ситимолл, 4 этаж.
3: Телефон 51-55-66.
4: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
3: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
4: И самое главное – забота о каждом пациенте.
3: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
4: Телефон 40-18-18.
3: Имеются противопоказания, требуются консультация специалиста. Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
3: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
6: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
3: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
6: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
3: Телефон для справок 300-108. 300-108.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, 8 часов и 28 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, докажите, что у вас кризис среднего возраста, или, возможно, вы стали свидетелем, как у ваших близких, знакомых и друзей этот самый кризис проявляться. Mm-hmm. Либо начал, либо уже стартовал так давненько, и все вышло наружу.
1: Mm-hmm. Да, Оля написала нам: мой мужчина, 45 лет, 3 месяца назад предложил отучиться на категорию А, на мотоцикл. А мне, на минуточку, 43 года, ему захотелось мотоцикл. И я согласилась на эту авантюру. Сегодня у нас сдача экзамена по вождению. Теории. Мы уже сдали, теорию мы уже сдали. Видимо, кризис не только у нас, а у меня тоже, так как инструктор в ГАИ у меня спрашивал, зачем мне это.
0: О, где сдаете? Где там на Мира в самом конце, да?
1: Ой, мой муж в прошлом году сдал на категорию А, купил себе мотоцикл. Добро пожаловать в
0: семью. Да, да, да. Теперь кулачки вот так вот, когда
1: теперь
0: мимо проезжаешь.
1: Теперь он мечтает о Ниве. Да, все верно.
0: Растет, понимаешь. Растет. Так, купил коньки зимой этой. Проехал пару метров. Травма, гипс. Все, кризис закончился на этом? Или вы все-таки не отпускаете эту идею? А, ну-ка расскажите. Может быть, коньки, ну их? Да? С роликов. Начинайте с роликов. Тут у тебя
1: начинайте с игров игры на компьютеры, на компьютерных вот этих вот роликах катайтесь.
0: Да, конечно.
1: Доброе утро. Купил себе спортивного вида машину, мопед, электросамокат и игровую приставку. Теперь думаю, для чего мне это? Мальчик Сережа, 38 лет. Мы вообще такое поколение, которое, ну, не успели, да, наиграться в какие-то игрушки. Ведь в наше время вообще ничего не было. Угу. Мы там палку брали во дворе и представляли, что это меч.
0: Да.
1: Поэтому, конечно же, в возрасте уже под 40 хочется
0: и когда
1: поиграться.
0: Доступно все это, да, стало, и у тебя, в принципе, ты понимаешь,
1: ты уже
0: нормально
1: вырос,
0: зарабатываешь,
1: да,
0: ты можешь,
1: да,
0: себе это позволить. Но...
1: И ты уже можешь, ну, то есть у тебя уже там школы нет, института нет, ты уже работа стабильная, семья. Ну, чем еще заняться?
0: Вот эти вот необдуманные взрослые покупки. Взрослые, как бы, с одной стороны, а с другой, ну, ты, это же вертолет на радиоуправлении, ну,
1: да,
0: что ты, прекрати. А, так, хочу не спортивную машину, а минивэн, mm-hmm, или пикап, чтобы удобнее было на дачу ездить.
1: Вот.
0: А? Это уже не кризис среднего возраста.
1: Это уже старость.
0: Это уже старость, да. Чтобы картошечку было куда погрузить, да?
1: Доброе утро. Я начала выбирать обувь не по красоте, а по удобству. И фраза в голове: какая удобная обувь, еще и подошва ортопедическая.
0: Вот, я хотел сказать, а стилечки у вас ортопедические не найдутся, да? Нигде там не завалялись.
1: Вот Анастасия продолжает: эти слова вызывают не страх, а искреннюю радость.
0: Ортопедические стельки.
1: Ортопедический матрас, ортопедическая подушка и ортопедические все.
0: И сертификат на МРТ.
1: Да.
0: А-ра-ра-ра.
1: И на чекап еще.
0: Да, ну это мы что-то о возрасте, да. Вот про, да, дачу что-то услышали, да, и mm-hmm, все, и пошло. А, да. Ребята, мы говорим сегодня о следующем. Докажите, что у вас кризис среднего возраста стартовал, по каким таким поступкам это все и действиям прослеживается. А может, у кого-то из ваших знакомых, и вы видите это со стороны, и вас это не то чтобы пугает, но веселит. Расскажите свою историю, пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ, присоединяйтесь.

0: 8:35 в Южно-Сахалинске. Спонсор облобластного шоу. Сеть социальных магазинов «Верный». Большой выбор качественных продуктов на любой случай для праздничных торжеств, теплых семейных ужинов, аппетитных завтраков, романтичных пикников, школьных перекусов без переплаты, лишней суеты. Ваш выбор «Верный».
1: Доброе утро, друзья. Мы продолжаем с вами общаться на нашу утреннюю тему.
0: Есть у нас тема «Докажите, что у вас кризис среднего возраста».
1: С нами,
0: ребята.
1: Александр тут не согласен. Пишет: «Доброе утро. Все говорят о кризисе среднего возраста. Зачем вешать еще одну проблему или создавать ее на пустом месте, когда повседневных проблем хватает? Мне 44, до сих пор не понимаю, в кризисе». Ну вот как раз и вот он, пожалуйста. Добрый вечер, Александр, ваш кризис, вы душнило.
0: Так, мопед трехколесный желаю себе купить, уже запланировал, уже приметил.
1: Трехколесный
0: мопед.
1: Это еще с
0: этой... Не видела?
1: Мопед трехколесный.
0: Впереди, сзади два колеса, впереди одно.
1: Здорово, а для чего? Это где передвигаться на таком?
0: Да везде, это такой же мопед, столько же лошадей в нем. Только еще они такие смешные, и у них корзинка еще впереди. А там
1: вау,
0: у тебя батончик, кефир,
1: как
0: и ты куда-то едешь.
1: Какая прелесть. Особенно вот в нашу летнюю погодку, да, на таком?
0: Да.
1: Здравствуйте. Просто переехать в глухую деревню, подальше от повседневной суеты, где есть тишина, спокойствие и умиротворение. Завести хозяйство. Ну вот, кстати, я ведь в начале, да, часа сказала, что я тоже в какой-то момент подумала: эх, хорошо бы переехать в деревню.
0: Но, возможно, пара недель тебе бы хватило, да?
1: Возможно, хотя бы отдохнуть, да, видимо.
0: Либо сказала: алло, дорогой,
1: мне здесь все нравится,
0: переезжай, да, собирай вещи, будем жить здесь, да.
1: Доведем козу. Да. Так, еще есть сообщение.
0: Давай, так, заглядываюсь на Милф, есть такое сообщение.
1: О,
0: но это не кризис.
1: Ну это уже не кризис, это совсем другое.
0: Это мудрость.
1: Это мудрость, да.
0: Так,
1: это точно.
0: Ребята, давайте ваши варианты. Докажите, что у вас кризис среднего возраста. Пишите нам в Макс +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Напоминаю, что за лучшее сообщение в конце часа мы наградим кого-то из вас. Ваше сообщение памятным сувенирчиком от мерча «Сахалин». Поэтому присоединяйтесь.

0: 8:42 в Южно-Сахалинске. У нас для вас дали информация о погоде на сегодня, ребята, но и тема по-прежнему актуальна. Так, ребята, докажите, что у вас кризис среднего возраста. Либо у вас, либо вы стали вот... Очевидно, свидетелем
1: да. этого. Ну и ваши предположения, допустим, вы видите, что человек чем-то занялся, да, каким-то видом спорта или хобби, увлечением.
0: Кризис,
1: и вы говорите, ну это его кризис среднего возраста настиг, да.
0: Да, пишите нам в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Пишите свои сообщения, мы ждем. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 25 июня в Александровске, Сахалинском и Ногликах без существенных осадков, 15 градусов. Поронайск, Красногорск, Макаров — временами дожди, 13 тепла. В Долинске — временами небольшой дождь, до +20. Охотская — без осадков, +18. Корсаков — +16, без осадков. Осадков не ожидается в Аниве, +22 градуса. В Малокурильском и Южно-Курильске — без осадков, +14. В Южно-Сахалинске сегодня временами дождь, +19-21. Ветер юго-западный от 8 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
2: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А, телефон 40-18-18. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
6: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» — задумано, сделано.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
8: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от «Мельницы» теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. «Мельница. Доставим вкус счастья».
9: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
10: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов 51 минута в Южно-Сахалинске. Еще парочка ваших сообщений. Тема у нас сегодня следующая. Ребята, готовьтесь. Итак, докажите, что у вас кризис среднего возраста.
1: Да. Mm-hmm. Значит, Никита написал нам: «Доброе утро. В том году начал ходить в тренажерный зал. В этом году решил получить права категории А и купить мотоцикл». Ну, смотри, да, все сводится к тому, что все мальчики в возрасте примерно 35+ решили купить себе мотоцикл.
0: Мне кажется, в начале четвертого десятка я слышал об этой истории, но я думал, что это байка, что после 40 кризис среднего возраста.

0: 9:08 в Южно-Сахалинске. Бодрого утра, Сахалина Курилы вас приветствует. Облобластное шоу. И Женя Милых.
1: И Артем Бушаев. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что, друзья, давайте мы приступим к тому, что расскажем вам о том, что в этом часе вас ждет программа от Кати Солдатовой «Двигай летом», несмотря на недвигательную погоду. Двигаться приходится, чтобы согреваться. Это значит, что нужно знать о мероприятиях нашего города. Поэтому присоединяйтесь, слушайте обязательно в середине этого часа.
0: Это важно, ребята, не пропустите. Также через пару минут уже ваш астрологический прогноз. Не пропустите этот момент. Ну и проект про музло. Женя с песней, с гитарой. Все подготовила.
1: Так и есть. Костра не хватает, но, к сожалению...
0: Но будет, все будет.
1: К сожалению, сегодня не выходные дни. Поэтому, друзья, оставайтесь здесь на волне Радио СТВ. Двигаем далее.

0: Гороскоп на радио АСТВ.
1: Ваш астрологический прогноз на этот четверг, 25 июня.
2: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ребята, мы готовы озвучить ваш прогноз на сегодня. Астрологический, естественно, Овны. Человеческие возможности действительно безграничны. Вы в этом убедитесь.
2: Тельцы, не позволяйте себе лишний раз лениться.
1: Близнецы, не стесняйтесь своих меркантильных желаний. Это нормально.
2: Раки, купите себе что-нибудь и порадуйте себя.
1: Львы, проведите день на свежем воздухе. Это то, что вам сейчас нужно.
2: Девы, прекрасное настроение вам подарят сегодня друзья.
1: Весы, оглянитесь по сторонам. Кому-то необходимо ваше внимание.
2: Скорпионы, предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями.
1: Стрельцы, посвятите день себе. Иногда можно побыть эгоистом.
2: Козероги, с чистой совестью дайте себе сегодня полениться.
1: Водолеи, будьте выше некоторых вещей. Не портите себе настроение.
2: Рыбы, удивительный сегодня день. Вы чуть позже поймете почему. Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: музло.
1: Проект музыкальный про музло, и в рамках этого проекта, ребята, песня будет обязательно, но перед этим история из уст Жени
2: и
1: Милых.
2: И эта история возвращает нас в лето 2013 года, в тот момент, когда из каждой машины, кафе или пляжного динамика доносились эти строки от французских роботов Daft Punk, которые почти 10 лет не выпускали альбомов, и вдруг выкатили сингл, который стал гимном целого сезона. И вот что интересно, саму идею вернуть диско-фанк 70-х предложил соавтор и гитарист трека. Фаррелл Уильямс написал вокал и мелодию припева за один вечер, а голос, который поет, это тоже Фаррелл, просто обработанный в более низком теплом регистре. Daft Punk отвечали за электронную начинку, сведение и тот самый фирменный роботизированный звук. Клип, где роботы в блестящих шлемах играют на фоне пустыни и танцпола 70-х, сняли на старую пленку, чтобы вот передать вот это винтажное ощущение. И ведь действительно сработало. Трек не только стал суперхитом, но и вернул моду на диско. Ну а нас этот трек вернет в 2013 год, в летний сезон. Вспоминаем, как это было, танцуем, наслаждаемся.

0: Так, ребята, 9 часов и 21 минута в Южно-Сахалинске. Никому не засыпать, всем танцевать и наслаждаться. Приятный
1: день!
0: И не
1: расходиться, ведь прямо сейчас информация о погоде на сегодняшний день.
0: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков 16 тепла, в Тымовском без осадков плюс 20, в Смирных временами дождь и 13 тепла. В Углегорске временами дождь плюс 11, в Томари и Чехове временами вас ожидает дождь и 15 тепла, в Невельске и в Хромске без осадков плюс 18. В Северо-Курильске сегодня без осадков плюс 11 градусов, в Курильске осадков не ожидается, до 17 тепла. В Южно-Сахалинске днем временами возможен дождь, плюс 19, плюс 21. В течение дня ветер юго-западный от 8 до 11 метров в секунду.
2: Реклама. Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
3: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
2: И самое главное – забота о каждом пациенте.
3: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
2: Телефон 40 18 18.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом» на АСТВ. Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту «Дом, работа, магазин». Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Культурный маршрут лета.
1: Есть на свете выставки, после которых начинаешь по-другому смотреть и на море, и на людей рядом с ним. И перезагружаешься. С 17 июня по 19 июля в Сахалинском областном художественном музее открыты двери выставки «Сети. Искусство Дальнего Востока». Это живопись, графика и скульптура о жизни у моря, прорыбацкие промыслы, красивые бухты, порты и те самые дальневосточные пейзажи, которые легко узнаются с первого взгляда. И вся выставка держится на образе сети как символа связи человека, природы и труда. За подробностями на сайт областного художественного музея.
0: Искусство тоже умеет быть летним.
1: Думаете, театр кукол – это только для детей? Сахалинский театр кукол готов поспорить. 26 и 27 июня здесь покажут спектакль «Вечернее рандеву». Это постановка к 45-летию творческого пути ее создателей. Теплая, взрослая, с историями о жизни, добре и о любви. На сцене будут куклы, но разговор пойдет о чувствах, которые понятны каждому. Спектакль «Вечернее рандеву» можно увидеть в Сахалинском театре кукол 26 июня, начало в 19:00, а также 27 июня.
0: Лето для активных!
1: А как вам такой формат, когда культурный день превращается в небольшое путешествие по городу? И это доступно. В музее книги Чехова «Остров Сахалин» проходит экскурсия «Культурный вояж». Это поездка для гостей из районов области, знакомство с экспозициями музея и дальше маршрут по культурным точкам Южно-Сахалинска, который включает музей, зооботанический парк и другие классные площадки нашего города. Все подробности на сайте «Культ Сахалин». Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом» на АСТВ.
0: «Двигай летом» на

0: Ой, ну что же ты, что же ты?
1: Ты что меня пугаешь так, людей еще?
0: Не я тебя пугаю, а ты меня, Женечка, своим бокалом, ребята. Я просто показал вам немного.
1: Я сама себя своим бокалом пугаю.
0: Заглянули за ширму только что. Чувствуете, как я здесь справляюсь? Тяжело мне, тяжело, ребята. Прямо сейчас информация о погоде. Надеюсь, ты будешь просто ее рассказывать, а не петь.
1: Ты что, я уважаю наших слушателей, поэтому петь я точно не буду.
0: А меня, получается, нет. Так и живем.
1: Ну что, друзья, давайте расскажем о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 25 июня, в Александровске, Сахалинском и Ноголиках без существенных осадков плюс 15, в Поронайске, Красногорске и Макарове временами дожди 13 градусов, в Долинске временами небольшой дождь плюс 20. Далее осадков не ожидается: Охотское – 18 градусов, Корсаков – 16, в Аневе воздух прогреется до 22. В Малокурильском и Южно-Курильске плюс 14 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня временами дождь, плюс 19, плюс 21. Ветер юго-западный от 8 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
2: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только 7 дней. С 24 по 30 июня скидка 10% на все угловые и П-образные диваны. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
8: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9 часов и 47 минут в Южно-Сахалинске о дорожной обстановке. Информация для вас, Женечка.
1: Друзья, напоминаем автомобилистам и пассажирам общественного транспорта. Движение на перекрестке улицы Крайней и проспекта Мира частично ограничит. Это связано с проведением земляных работ. С 26 июня по 10 июля будет полностью перекрыто движение западная часть перекрестка улицы Крайней с проспекта Мира. Объезд будет осуществляться по улицам Долинской, Огородной и Березовая роща. Автобус муниципального маршрута номер 1 будет курсировать в прямом и обратном направлении по проспекту Мира без заезда на улицы Украинскую, Долинскую и Крайнюю. Просим горожан учитывать эту информацию и заранее планировать свои поездки. Ну и всем автомобилистам хорошей дороги.
2: Реклама спонсора.
3: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
4: Хозяин, запиши, у меня лапки.
3: Телефон 31 32.

0: 9 часов 51 минута в Южно-Сахалинске. О проектах, ребята, ну, наш город цветет, пахнет, благоустройства идут, цветочки новые растут, дорога делается, и мероприятия новые появляются на открытых пространствах.
1: Друзья, радио СТВ включает «Звонкое лето». Мы становимся главным информационным партнером проекта «Звон» музыкальных вечеров на Рябиновой набережной. Первое событие уже 26 июня, завтра, 18:00. Открытая площадка возле моста превратится в летнюю городскую сцену. В программе Дмитрий Гаранин и группа «Терминал», диджей Рик Вест, диджей Дэйв Коста, игровая программа для детей, музыка, закат, набережная и свободный вход. Мероприятие 0+. Друзья, следите за эфиром радио СТВ, сайтом и соцсетями АСТВ. Будем вам рассказывать о проекте «Звон» и помогать вам не пропустить самые атмосферные вечера этого лета.

0: Ньюман, Love Me Again. Трек называется, завершает этот музыкальный час. Именно он. Мы приходим в следующий музыкальный. На Сахалине и Курилах 10.00. Оставайтесь на волне радио АСТВ.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-клапроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Мужчина утонул во время рыбалки в Углегорском районе. Автомобили продолжают мешать вывозу мусора на Сахалине. Баржа «Восток-01» Поронайске приостанавливает работу. Мужчина утонул во время рыбалки в Поречье Углегорского района. Как рассказали в региональном следкоме, 52-летний сахалинец в какой-то момент потерял равновесие и упал в воду. Самостоятельно выбраться он не смог. Следователи уже осмотрели место происшествия. Специалист устанавливает обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Припаркованные рядом с контейнерными площадками автомобили продолжают мешать вывозу мусора. В очередной раз из-за блокированных проездов спецтехника не смогла подъехать по нескольким адресам. Мусоровозы 24 июня не обслужили площадки по адресам проспект Мира 182, Чехова 31 и Комсомольская 276Б в Южно-Сахалинске. Также баки не опустошили возле дома номер 50 по улице Советской в Корсакове. Напомню, за парковку у контейнерных площадок в случае, если авто мешает вывозу отходов, предусмотрены штрафы для граждан до 4000 рублей, для должностных лиц до 50, для юридических до 100 тысяч. Власти рассматривают изменение условий семейной ипотеки с 1 июля 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект правил, разосланный банком. По данным издания, льготную ставку могут ограничить 15 годами с момента выдачи кредита. После этого банк сможет перевести заем на рыночные условия, привязанные к ключевой ставке. Проект предусматривает и другие изменения. Ставки и максимальные суммы кредитов могут дифференцировать в зависимости от числа детей и региона покупки жилья. Самоходная грузовая баржа «Восток-01», курсирующая между Поронайском и островом Южный, приостанавливает работу на период с 25 по 29 июня включительно. Остановка судна связана с необходимостью пройти плановое свидетельствование в Российском морском регистре судоходства, рассказали в мэрии Поронайского района. Возобновление рейсов запланировано на 30 июня. Два кабана устроили себе вечерний променад по Приморскому району в Санкт-Петербурге. Животные прогулялись у станции метро «Беговая». Позднее они перешли дорогу по пешеходному переходу и направились в сторону парка 300-летия. Кабаны стали не первыми дикими животными, замеченными в этом районе в последнее время. На прошлой неделе здесь бродила лиса, до этого горожане сняли на видео двух ежей, которые толкались возле кошачьей миски с едой. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас местами идет дождь, 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: шоу.
1: Доброе утро всем. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей: сыры, бакалея, соки, мясо, продукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
2: Друзья, всем привет. Здравствуйте. Доброе утро. Это Артем Бушаев.
1: Женя Милых.
2: И мы сегодня вам расскажем о том, что в этом часе игра «Дозвон» случится. Обязательно.
1: Куда без нее, ребята? Мы уже настолько к ней привыкли, что, можно сказать, приросли к этой игре. А если вы еще не из наших постоянных, то добро пожаловать. Мы быстренько объясним вам правила уже через несколько минут в мельчайших подробностях. Следуя этим правилам, вы себе гарантируете половину успеха. Угу. А дальше дело за вашей удачей. Повезет вам сегодня или нет, тоже узнаем в этом часе.
2: Расписал так расписал, друзья. Все подробности через пару мгновений. Оставайтесь с нами.
3: Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри этой бури совсем.

0: Давненько не было, вот опять. Ну что, друзья, здравствуйте, добро пожаловать, игра «Дозвон» прямо сейчас в ваших приемниках.
1: Как будто бы кто-то соскучился по этому. Так, ребята.
0: Но у меня есть наверняка хоть один фанат.
1: Который тоже попал?
0: Да, ему тоже большой привет, этому фанату.
1: Сережа, здравствуй. Как там в больнице? Так, не об этом, прервемся. Ребята, давайте сейчас о том, как правильно составить свою заявку. Правильно ее оформить. До сих пор не все научились слушать внимательно Артема.
0: Да.
1: Артем дело говорит. Итак, внимание, на тишине. Женечка, не перебивай.
0: Давайте.
1: Хватит. Да, я говорю, тихо. Все, можешь. Итак, нет, не можешь. Смотрите, ребята, на чистом листе, не бумаги, а своим текстовым сообщением. Циферки пишем, свой номер телефона. Это обязательно, нужно понимать, кому дозваниваться. После ваше имя и, собственно говоря, фраза «хочу дозвон». Отправляйте смело нам в Макс, плюс 7 900 660 1505. И вот все, кто правильно все сделал, и имя указал, и заявку «хочу дозвон», и номер свой написал, мы выберем одного счастливчика, красавчика, красавицу, чтобы дозвониться в прямом эфире в середине этого часа. После чего, после того, как вы возьмете трубку, мы потребуем, чтобы вы громко заявили на всю Сахалинскую область.
0: Что? Фразу. У нас сегодня праздник есть, потому что 25 июня на календаре Всемирный день улыбок незнакомым людям отмечается сегодня. Друзья, кодовая фраза сегодняшнего дня звучит так. Улыбнись миру, и мир улыбнется тебе.
1: Все, запомнили.

0: Прямо сейчас ваш астрологический прогноз на сегодня.
1: Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, человеческие возможности действительно безграничны. Вы в этом сегодня убедитесь.
1: Тельцы, не позволяйте себе лишний раз лениться.
0: Близнецы, не стесняйтесь своих меркантильных желаний, это нормально.
1: Да, раки, купите себе что-нибудь и порадуйте себя.
0: Львы, проведите день на свежем воздухе, это то, что вам сейчас нужно.
1: Девы, прекрасное настроение вам подарят друзья.
0: Хорошие друзья, весы, оглянитесь по сторонам, кому-то необходимо ваше внимание.
1: Скорпионы, предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями.
0: Стрельцы, посвятите день себе, иногда можно побыть эгоистом.
1: Козероги, с чистой совестью дайте себе сегодня полениться.
0: Водолеи, будьте выше некоторых вещей, не портите себе настроение.
1: Рыбы, удивительный день, вы чуть позже поймете почему. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Информация о погоде прямо сейчас для вас, друзья. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 16, в Тымовском осадков не ожидается 20 тепла, в Смирных временами дождь и 13 выше 0. В Углегорске временами дождь 11 со знаком плюс, в Тамаре и Чехове также временами дождь плюс 15, в Невельске и в Холмске без осадков 18 тепла. В Северокурильске осадков не ожидается плюс 11, в Курильске сегодня без осадков 17 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске днем временами дождь плюс 19, плюс 21, ветер юго-западный от 8 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское и лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие. Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
2: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Пришло время, 10 часов 29 минут в Южно-Сахалинске. Запомните это время, потому что именно эти минуты и этот судьбоносный звонок, да, принесет вам сегодня приз.
1: Да, так и есть. Мы разыгрываем сегодня подарок от радио АСТВ. Поэтому, друзья, все, кто отправлял свои заявки, будьте внимательны. Посмотрите на свой телефон. Возможно, именно на вашем телефоне загорится заветный входящий звонок.
0: Какие цифры говорить не будем. Пусть это будет для вас сюрпризом. Помните, что молчать категорически запрещено. Приветы и поздравления тоже не принимаются. Только та фраза, которую мы загадали и которую мы озвучили в начале этого часа. Если вы на протяжении этого времени все время находитесь, точнее, с нами, все знаете, все в курсе. Вот, сейчас вы сделаете это правильно, а именно возьмете трубку и ответите нам. Говорит, готово все, Женя.
2: Ну, давайте. Улыбнись миру, и мир улыбнется тебе.
1: Да! Ай. Так и есть. Валентин, здравствуйте, доброе утро.
0: Здравствуйте. Валентин, а вы сегодня улыбнулись миру?
2: Конечно,
0: ну и что? А он вам улыбнулся в ответ?
2: Конечно.
0: Чем? Солнечными лучами или капельками дождя на лице? Чем
2: дождя.
0: Он?
2: Дождя.
1: Дождя.
0: Значит, вы где-то рядом с нами, Валентин.
1: Да, мы вместе с вами улыбаемся этому миру. Мы вас поздравляем. Вы получаете футболку от радио СТВ с нашим логотипом. Надеюсь, что это лето все-таки
0: поспособствует тому, чтобы вы ее надели.
1: Да, да. Я это и хотела сказать.
0: Так, Валентин, мы с вами свяжемся чуть позже. Спасибо за игру. Хорошего настроения. Счастливо, пока. До свидания.
2: Пока, до свидания. До свидания.
1: Здорово, что Валентин улыбается. Мы улыбаемся ему
0: в ответ. Потому что мы для него вселенная.
1: Да, это игра «Дозвон» здесь по будням. Не пропускайте.

0: Это облобластное шоу на волне радио СТВ. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».
1: Друзья, мы продолжаем наш утренний эфир. С вами Артем Бушаев
0: и Женя Милых.
1: И облобластное шоу в действии. Двигаем далее.

0: Самое время поговорить о погоде. Сегодня, точнее, мы вам расскажем, а вы послушаете.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 25 июня в Александровске, Сахалинском и Ногликах без существенных осадков плюс 15 градусов. Поронайск, Красногорск, Макаров временами дожди плюс 13. В Долинске временами небольшой дождь плюс 20 градусов. В Охотском без осадков 18. Осадков не ожидается. Корсаков 16 градусов, Анива 22. В Малокурильском и Южно-Курильске до 14. В Южно-Сахалинске временами дождь плюс 19-21, ветер юго-западный от 8 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
7: Магазин «Квадратный метр». Кафель, керамогранит, двери, напольная плитка SPC. Современно, стильно, модно. Магазин «Квадратный метр» на Железнодорожной 166-Б. Телефон 250073.
8: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
9: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
10: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от «Мельницы» теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. «Мельница». Доставим вкус счастья.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
11: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Вес

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: 10 часов 49 минут в Южно-Сахалинске. С удовольствием, ребята, напоминаем вам о том, что уже завтра случится мероприятие, на которое должен прийти каждый из вас, потому что 0+, это, во-первых, хотелось бы обозначить. Ну и чуть подробнее уже есть информация.
1: Да, друзья, лето, музыка, набережная и свободный вход, никаких возрастных ограничений. 26 июня в 18:00 на Рябиновой набережной стартует проект «Звон». На сцене Дмитрий Гаранин и группа «Терминал», диджей Рик Вест и диджей Дэйв Коста. Для детей будет игровая программа. А СТВ – главный информационный партнер проекта, поэтому оставайтесь с нами. Все подробности всегда в эфире, все расскажем. Радио СТВ будет держать вас в курсе звонких летних музыкальных вечеров на набережной.